боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я промолвил.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до +16, +17 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: слушай его каждый день, детка.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами пути.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мозг, манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф!
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф!
0: Если хочет себя забрать.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.
2: Блеск

0: Об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: Коалиция оценивает возможные решения по снижению цен на бензин и дизельное топливо, заявил в понедельник после собрания партии, формирующих правительство, премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьер-министра, в связи с ситуацией в Ормузском проливе и продолжением военного конфликта вызывает обеспокоенность рост цен на топливо, особенно на дизельное. Премьер пояснил, что на прошлой неделе Министерству климата и энергетики, Министерству экономики и Министерству финансов было поручено подготовить предложение по мерам, которые можно реализовать в Латвии для снижения цен на топливо. В понедельник коалиция рассмотрела несколько вариантов. В частности, обсуждалась возможность снизить акцизный налог до минимального уровня, допускаемого законодательством ЕС, отменить расходы, связанные с требованием о хранении топливных резервов, а также требования об использовании биотоплива. Параллельно правительство планирует обратиться к Европейской комиссии с просьбой разрешить при необходимости применять еще более низкую ставку акцизного налога. По словам Кулбергса, такая возможность необходима на случай, если цены на топливо продолжат расти. Премьер-министр также сообщил, что в пятницу, 25 сентября, в 8:30 планируется созвать оперативное совещание по вопросам энергетики. Глава правительства хочет, чтобы снижение цен на топливо вступило в силу уже 1 октября. Для этого предложения должны быть подготовлены к заседанию бюджетно-финансовой комиссии Сейма в среду. В настоящее время завершается подготовка информации от всех министерств, уточнил премьер.
1: Про недвижимость.
0: В рамках программы «Жилья с низкой арендной платой» завершены 8 проектов на 478 квартир. Реализация еще 7 проектов продолжается, сообщили в Министерстве экономики. В министерстве отметили, что доступность жилья является важной предпосылкой для способности региональных предприятий привлекать и удерживать рабочую силу. Полная реализация поддерживаемых государством программ строительства жилья с низкой арендной платой и ипотечного кредитования финансовое учреждение развития «Алтум» может обеспечить жильем более 8 тысяч человек. В рамках проектов, реализация которых продолжается, будут построены еще 664 квартиры. В целом, в рамках программы появятся 1142 новые квартиры, в том числе в Видземе 344, в Земгале 420, в Курземе 318, в Рижском регионе 60.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно. Местами возможны кратковременные дожди во второй половине дня. На юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
2: Знаешь, насчет вот так, вспомнилось, по-моему, как-то обсуждали с тобой как-то за эфиром, что один актер еще такой, который, ну, культурист, он еще и актер, или, ну, Невский, короче говоря.
3: Да.
2: Вот он много лет назад, когда там список каких-то упражнений куда-то засовывал, когда еще не было такого полета фантазии, там, инстаграмов еще не было, просто записал какое-то такое. И он каждое свое вот действие сопровождал таким каменом. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. И это, представляешь, если Кинчев там так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот.
3: Представляете, это если вы сегодня проснулись, и каждое движение себе так с улыбкой на лице комментировали вот этой фразой. Вот так вот.
2: Вот так вот.
3: Значит, я проснулся, вот так вот, значит, вот пошел, да, умылся, вот так вот. Включил радио, вот так вот. И тут вот так вот Шизгара и... мы говорим вам, что сегодня 22 сентября, хотя, может быть, вы об этом и сами знали.
2: Ну так, две двоечки сложили. Ближайшие ориентиры у нас – осеннее равноденствие. Завтра стартует осенние каникулы, 25 дней до таковых. Переходим на зимнее время через 33 дня и через 100 дней ровно. Здравствуй, вот праздник Новый год. А у нас, между прочим, сегодня еще и лунный календарь ни разу...
3: Нет, подожди, по поводу лунного календаря еще не самое главное. Здесь важно отметить, что я поделюсь опытом.
2: Давай.
3: Сегодняшнего утра. Смотрю на термометр, плюс 7, думаю, ну да, дубак. Это значит, надо все точно менять, вот эти все майки, кроссовки, на что-то более такое солидное, осеннее.
2: Майки на две майки.
3: Выхожу на улицу и понимаю, что обманули меня эти градусники термометра, потому что плюс 7, конечно, есть, но по ощущениям все 12. Так что, а вы не пугайтесь того, что вам показывает термометр сегодня, все гораздо проще, вот чем когда-то было в 87-м году. Там было 4,9, и вот там, очевидно, двумя майками не отделаешься. Надо было третью надевать.
2: Зато три года назад люди не знали, что снять с себя, потому что было 23,9 в Риге, и все-таки... Про лунный календарь.
3: 12-й лунный день сегодня, он несчастливый. Вот это вы хотели услышать, значит. Не должно вон и день ничего предпринимать, подожди, а говорит можешь, Альберт Великий.
2: А можешь как Невский тогда делать? Значит, вот 12-й день, вот так вот.
3: Он несчастливый, да. Так как, в общем, ничего не надо начинать, так как все пойдет прахом и в результате принесет одни лишь потери.
2: Вот так вот.
3: А этот период визуализации астральных образов, сосредоточения на воде и очищения мыслей. Ну, то есть визуализация астральных образов – это, если говорить попросту, мечты ваши, которые вдруг могут стать какими-то более-менее осязаемыми.
2: Привиделось, пригрезилось, потом материализовалось.
3: Вот так вот. Полезно дарить подарки, чем-то делиться, особенно если у вас об этом просят. Ну и вообще в этот день надо постараться употреблять как можно меньше грубой пищи, а воды много.
2: Сейчас про здоровье поговорим более конкретно. Нас же поддерживает клиника «Балта». В клинике «Балта» проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями в болями в суставах. Коленка, плечо, голеностоп, в конце концов, была травма, да была, у кого не было. Травма сухожилий, мягких тканей. Вам понадобится плазмотерапия от клиники «Балта».
3: Плазмотерапия – это инновационный метод, который основан на введении пациенту плазмы, его собственной плазмы крови, вместе с тромбоцитами. Собственно говоря, вот этот метод ПРП, плазмотерапия, он и расшифровывается ПРП как плазма, насыщенная тромбоцитами. И, разумеется, эта процедура помогает бороться с артритами, артрозами, болями в суставах, бытовыми рабочими травмами – и, в общем, становится отличным решением для заживления тканей.
2: Причем необходимое количество той самой плазмы доктор набирает в шприц, непосредственно вводит в ту самую зону. При этом важно, куда именно, точность попадания. И в клинике «Балта» все инъекции плазмотерапии проводят только в поле зрения самого современного УЗИ-аппарата, то есть точно в ту самую цель. Поэтому УЗИ-контроль делает эту процедуру максимально точной. Рекомендуем.
3: Клиника «Балта», Березняка, Упиша, 10. Записаться на ПРП-терапию можно через сайт veselibos.lv или по телефону 28 770 660.

0: партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
1: Осталось никаких сомнений, похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Не зарекайтесь сразу там уже такими там позициями, как
1: наверняка. А испугался сразу, да?
0: Не знаешь, я сразу что помню из детства мультик, когда, помнишь, там «Любимая, и мы полетим с тобой к самому краю вселенной».
1: Я подарю тебе эту
0: звезду. Да-да-да, из той же оперы. «Привет вам, любимые! У нас тут вторник пришел». Причем не то, что незаметно, он заметно, мы его поджидали. И решили, чтобы сразу во вторник какие-то краски у вас появились совершенно небудничные. Поздравляем, сегодня Всемирный день розового цвета. То есть все родители девочек, кто не подготовился к этому, вам минус в карму, потому что, ну, понятное дело, что девчонки любят этот самый...
1: Розовые ленточки?
0: Да, какие-нибудь там, не знаю, там. Вот сегодня тот самый всемирный розовый день.
1: Вообще, на сегодняшний день выпадает... Ну, это не то, что они выпадают, это люди взяли и устроили так, чтобы на 22 сентября выпадало побольше праздников, потому что, сами понимаете, сегодня ночью наступает вот это вот осеннее равноденствие, и со времен мая все, значит, племени мая, в смысле, все подгадывали, как бы нам сделать так, чтобы это было вот именно вот в этот такой особый день. Именно поэтому швейцарцы решили, что именно 22 сентября надо взять и объявить день без автомобиля. Причем не просто так, чтобы там не портить атмосферу или заниматься спортом чуть побольше, там пройтись лишние пару километров. Нет, для того, чтобы не было очередей на бензоколонках, как это вот случается, когда наступает бензиновый кризис, значит, бензина нет, а люди выстраивают: так подождите вы, ну обойдитесь вы несколько дней без автомобиля, и очереди сами с собой
0: растасутся. Несколько дней или только сегодня швейцарцы предлагали?
1: Там была история такая, что они решили, что вот давайте сегодня сделаем день без автомобиля.
0: Но вдруг понравится.
1: Без бензина подождите 4 дня. Подождите 4 дня, и очереди рассосутся. Вот так вот говорил
0: правительство. А говорит, это время чувак, который владелец этой бензоколонки, у которого там хот-доги проводят, говорит: елы-палы, как так? Я же готовился. Приползете потом ко мне, куда вы денетесь?
1: Самое главное, что нашлись те, кто обладал секретными данными для того, чтобы сказать: так, сегодня день без автомобиля, их попросили 4 дня подождать, можно поехать и заправиться по самое горлышко.
0: Ну хотя бы так, как кому-то плюсы были. Посмотрим, что еще сегодня в международных праздниках. А да, кстати, этот Всемирный день автомобиля как раз приходится, помните, сегодня заключительный день этой европейской недели тотального контроля по поводу там правил дорожного движения. Вот как-то так она витиевато звучит название, там дополнительный контроль.
1: Это, кстати,
0: вот,
1: удобно, потому обещали, что они, наверное, набрали статистики негативные.
0: А теперь обрабатывать?
1: А теперь хотя бы один день сбросить, чтобы, ну, как бы один день был по всем показателям автомобильных нарушений чуть меньше, и выровнялась статистика.
0: Слушайте, ну это такой европейский или всеевропейский праздник, а давайте мы три страны объединим вот еще в один повод, который, ну, надо было, может, сначала, но он такой, значит, день единства балтов. Балты — это, вот, понятно, все народы и племена, которые... Все народы, говорю, которые живут. Не только конкретно вот обозначили вот одних, а все, кто с ними рядышком жил на этой территории, в большом или меньшем составе, они тоже считаются.
1: В память о битве при Сауле в 1236 году, в которой объединенные Жемайты и Земгалы разгромили, уничтожили войско ордена меченосцев.
0: Меченосцы — это не рыбки, которые там так себе по уходу там в аквариуме. Там, они...
1: А что по уходу? Они нормальные.
0: Я говорю, неприхотливые. Они мало чего просят. Там, это не какие-нибудь там...
1: Это... Да, меченосцы — это немецкие рыцари с мечами, но в основном немецкие. Там тоже, конечно, были разные наймиты у них.
0: Вот знаете, люди, которые там могут себе позволить заниматься таким видом спорта, как гольф, вот у них есть кедди, которые носят им клюшки. Вот название меченосец — это так, подожди, тот, который за тобой, что ли, мечина? Нет, это сами справлялись. Вот, ладно, сами справляйтесь, там это, что-нибудь такое сделайте полезное для человечества. А мы
1: не спешите пить горячее, пусть остынет, хотя бы чуть-чуть.
0: Точное время 7:19.
2: Жизгара. Твое лучшее утро. Начинай.

0: Радио Рокс. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un Dacia.lv.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Желаете инъекцию позитива? Это к нам.
1: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
2: Партнер шоу Шизгара — клиника Балта.
3: 7 часов 29 минут. За вашу подвижность отвечают специалисты из клиники Балта. Ну, а мы с Алексеем сейчас отвечаем за события сегодняшнего дня. Не то, что мы ответственны за то, что когда-то произошло 22 сентября. Мы ответственны за то, чтобы вы вспомнили о том, что важного человечество успело сделать в этот день.
4: Ну, и поняли, чем этот день отличается от вот этих 300... Всегда, понимаешь, когда хочу сказать, всегда отличается, и хочется сказать, от миллиона других дней. А он отличается всего лишь от 360 пяти дней этого года.
3: Слушай, Лех, ну смотри, по-любому, ведь в этот день, когда вот мы говорили, что один день до осеннего равноденствия.
4: Да.
3: То есть всякий раз, когда оставался один день, вот этот самый, до осеннего равноденствия, тут бабах! И вот тут...
4: Вожжа под что? Под хвост.
3: Да какой-нибудь швейцарской лошадки, например.
4: Кстати, швейцарцы отличаются в этот день, непонятно почему. 1499 год, по Базельскому договору. По Базельскому договору, Швейцария, Швейцарская конфедерация, точнее, стала независимой от Священной Римской империи. Это понятно, почему они устроили день автомобиля, без автомобиля именно в этот день. Потому что они должны были праздновать. Ну, а когда ты празднуешь, что за руль лучше не садиться.
3: Нельзя, они же законопослушные. Слушай, я никогда не курил, никогда. Но прекрасно помню те времена, когда вот эти самые импортные сигареты для нас, советских студентов, были чем-то таким. А с другой стороны, Рига был портовый город. И вот эти вот названия, там, Честерфилд, Ньюпорт, и потом Салем. И вот как запомнить все это великолепие, а потом говоришь: о, Салем, там же последних ведьм когда-то вешали. Действительно, так получилось, что, ну, когда-то вот то, что сейчас, давай погадаю, сынок, там хочешь, приворожу кого-нибудь. Так ты же ведьма, откуда? Иван Васильевич меняет профессию.
4: Да, да. Вот. Ну, в общем, в 1692 году в Салеме были повешены последние 8 ведьм. Между прочим, там сейчас есть даже несколько этих мемориалов в честь этого события. Один в центре города построили, а другой на том месте, где виселицы стояли. Так вот они... ну, разумеется, с сочувствием по отношению к этим ведьмам. Да, и люди туда приезжают теперь, значит, смотрят, думают, как жестоко было человечество в конце 17 века.
3: Слушайте, ну давайте какое-то послабление сделаем. Но, с другой стороны, перестали после этого. Смотрите, в 1862 году президент США Авраам Линкольн объявляет об освобождении рабов, скажем так, с темным цветом кожи. Предварительно прокламация об освобождении. Так она звучит.
4: То есть их еще не освободили, а просто декларировали, что...
3: мы собираемся.
4: Вот есть документ, который позволяет вас освободить. В Австрии в этот день, в 1869 году, выпущены первые в мире почтовые открытки. Еще без иллюстраций, без картинок, это еще в голову не пришло. Это просто были такие бланки, на которых были линеечки, в которые можно было писать. И, по-моему, был герб Австро-Венгрии и марка.
3: Очень хорошо ты отметил именно формулировку «бланк». Ну, бланк по-французски, там, это белое. Значит, ну, а что-то белое такое, ну, никакая. Вот, а давай как раскрасим эту открыточку. Давай. Ну, что, ну, вот, мы же австрийцы, да. Ну, что, сделай какой-нибудь там... я не знаю, там, ледничок какой-нибудь там, Целямзея, отличный вид, там, на долинку, там, что-нибудь такое, Венский собор, в конце концов, что-то я куда-то далеко, Сальцбург, в конце концов, люди соль тащат во всю Европу.
4: Да.
3: Вот, как бы красиво.
4: Моцарт.
3: Блин, конечно, конфет.
4: Клинт. А? Клинт. И все остальные парни, которые жили в Австрии, представляли ее.
3: И это еще без вот этой шутки относительно No Kangals in Austria и перечеркнутые кенгуру и все такое прочее.
4: Значит, в 1921 году в Лигу наций, между прочим, обратите внимание, не только ООН в это время принимала, значит, новых членов, но и Лига наций, предшественник ООН. Так вот, в 21 году в Лигу наций в день единства Балтов были приняты Латвия, Литва и Эстония.
3: Слушай, ровненько это получается такая. 105 лет.
4: Да.
3: Вот, а в Великобритании стартовало коммерческое телевещание. До этого все это было без дваст, без да, там государство.
4: За счет государства, да, и никто не окупал все это. А в 1981 году Конгресс США присвоил почетное гражданство Раулю Валенбергу. До него такой чести удостаивался только Черчилль. Причем Валенбергу присвоили это гражданство почетное для того, чтобы иметь основание спрашивать у СССР, куда делся Валенберг, которого, ну, как бы НКВД вывезли из оккупированной территории тогда.
3: Угу. Ну, давай на каком-то там позитивном позитивчике закончим. Ой, смотри, как ровно 40 лет назад в США стартовал показ комедийного сериала «Альф».
4: Помним такого персонажа еще.
3: Проходит 8 лет, и премьерный показ первого эпизода телесериала «Друзья». Это вообще вот там стартап для очень многих достойных актеров был. А сколько в роли камео, или не только камео, просто в эпизодических ролях звезд тогда появлялось в
4: «Друзьях». Ну, они на самом деле были долгожителями. Просто очень большая армия поклонников сериала позволяла делать сезон за сезоном. Ну, а когда сериал смотрит полстраны, а то и больше, то туда и не грех прийти, даже если ты супер знаменитый.
3: Ну и все это такое притащить в сериал под названием «Friends». Кто? Friends, We Are The Friends и все такое прочее. Ладно, дружим, продолжаем дружить. Это 88.6 FM, это Шизгара, это Радио Рокс.
4: 7 часов и 35 минут.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
8: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Radio Rocks. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
10: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Сколько можно еще было придумать на вот этих рифмочек веселых, там, сил, носил,
1: косил,
0: косил, да-да-да-да.
1: Месил.
0: Угу.
1: Демесил, был такой препарат.
0: Демесил, да-да-да-да-да. Да и куча вообще, там, вся аптека сейчас, где там, что носил, заканчивается. Сил вам, друзья, не только в прослушивании. Это, кстати, Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов.
0: Давайте поговорим о изобретениях человеческих. Что важного было сделано когда-то именно 22 сентября за день, как мы уже не перестаем отмечать, до наступления осеннего равноденствия?
1: Кто-то может сказать, что это очень узкое и специальное, но мы решили, что это касается нас всех. По крайней мере, когда-то касалось.
0: Она узкая или стандартная?
1: Стандартная. Стандартная. В 1851 году впервые в США было осуществлено телеграфное управление поездами. Вот так вот.
0: Кто там не наигрался еще?
1: Суперинтендант Чарльз Майнет с железной дороги Эри отправил телеграмму за 14 миль в Гошен, штат Нью-Йорк, с просьбой задержать поезд, чтобы его поезду не пришлось ждать. На самом деле, здесь надо понимать, что в 19 веке это была сложная процедура, потому что если поезд опаздывал, никаким образом сообщить, что там где-то в месте, где пути пересекаются и стрелку надо перевести, у него не было.
0: Вот как мы говорим, что лишний раз в день провести без транспортного средства, чтобы размять булки, так сказать, пройтись, моторику себе отрегулировать. Я имею в виду не деструктивные изменения, с этим поможет клиника Балта, об этом чуть позже. А вот почему двигаться-то все-таки нужно, там, ходить. И вот тот, кто считал себя, кем ты работаешь, говорит, помощник машиниста. Он говорит, да ладно, сколько в день проходишь? Ну, говорит, когда 40, когда 50. Да ладно, тогда... И ты понимаешь, что человек в материале. Потому что этому парню, который вот был помощником машиниста, приходилось предупреждать о том, что надо бы подождать. Каким образом? Ну, единственное, что он мог сделать, если поезд все еще не прибыл, кондуктор или помощник машиниста, ожидающего поезда, должен был идти вместе впереди своего поезда с красным флагом или еще с красным фонарем, ну, не с фонарем, с красным, просто красный фонарь — это в другом городе, там по другому поводу ходить. Просто шел и указывал, что «стойте! Не торопитесь, вам нужно подождать».
1: Ну, то есть, смотрите, был график какой-то, да, поезда доезжали до какой-то точки, где по графику один поезд должен был пропустить другой, и если тот, кто должен был пропустить, уже приехал, а другого нет, вот выпускали этого так называемого тормозного кондуктора. Он шел 20 минут, я вот думаю, интересно, а если он шел 20 минут, а этого поезда все нет, а что ему потом делать?
0: Тоже, я тоже, кстати, подумал, тогда надо было идти двум. Один, значит, идет,
1: зовет... Назад и говорит этого.
0: Можно
1: нет.
0: Идти, мы идем вперед, как бы это отмечать.
1: Ну, в общем, вы понимаете, что ситуация была чудовищная. Чревато все это было катастрофами или, по крайней мере, такими ситуациями, когда один поезд на одной колее приедет в лоб к другому, и непонятно, как им разъезжаться. Ну и телеграф здесь, разумеется, был просто спасением.
0: Всем в помощь.
1: Можно было отправить телеграмму даже на соседнюю станцию и сказать: «Я опаздываю. Пусть они меня подождут не 20 минут, как обычно с этим кондуктором тормозным, а 25».
0: Мне очень хорошо запало сейчас вот полторы минуты на тобой оброненная формулировка слова «точка». То есть, вот понимаешь, дойти до точки, это, по сути дела, там остаться. Или там, а на точке сегодня там, типа, фонарики продают там или еще что-то такое.
1: Слёт тормозных кондукторов.
0: Вот, ну... Так что с вот такой важной датой, кстати, получается, что это было 206 лет, нет, 225 лет тому назад, 225, ну, 51 год.
1: Да, представляете, и вот сколько уже воды утекло, нет уже необходимости слать телеграммы на соседнюю станцию, все уже происходит онлайн, все видят, все могут спокойно совершенно оттормозиться. Ты считаешь, что...
0: Я уже посчитал, я лоханулся, да, там, да, как бы... 125 получается.
1: Почему 125?
0: А, 155, все. Стопудово, смотри.
1: 175.
0: 175, да. Тогда не стопудово, 175, все, больше не считаю.
1: Ну, 175 — это нормальная цифра уже. Она приближается к твоим изначальным 225.
0: Ты как, ну как, запустили мозги. Теперь
1: давайте, да.
0: Запустим вашу моторику. На этой неделе Шизгара выходит при поддержке клиники Балта. В клинике Балта проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с, как я говорил уже, с деструктивными изменениями и болями в суставах. Колени, плечи, голеностоп. У кого знакомая тема? Травмы сухожилий были, мягкие ткани были. Тогда вам на плазмотерапию.
1: Плазмотерапия – это инновационный метод, который основан на введении пациенту его собственной плазмы крови, обогащенной его же собственными тромбоцитами. Ну и помогает людям быстро восстанавливаться после операций, после различных травм, и причем с меньшим количеством какой-то химиотерапии.
0: Ну, а учитывая того, что процедура не доставляет особого дискомфорта, то есть это все быстренько проходит, если нужно, конечно, местную анестезийку будут применять. И многие пациенты, которых в том же коленном суставе боль ограничила в передвижении, это же сколько сегодня спокойно ходят, даже бегают. Причем все это делается, вот, допустим, прекрасный доктор Ирина Карпова, она же делает это дело с помощью УЗИ суперсовременного, для того, чтобы понимать, что нужно попасть вот именно в конкретную, вот эту конкретную точку. Как попасть?
1: Записаться, значит, можно на Бирзника Упиша 10, а можно на сайте evisilibus.lv, а можно позвонив по телефону 728-770-660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
3: Листья падают, зато настроение поднимается. «Шизгара» на радио «Рокс».
4: С сегодняшнего дня прошу считать меня не...

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Я пью до дна за тех, кто...
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В ноябре омбудсмен планирует опубликовать доклад о системных проблемах в детских домах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В ноябре омбудсмен Карина Палкова опубликует специальный доклад о системных проблемах в детских домах Латвии. Одним из приоритетов омбудсмена является защита прав детей, в особенности защита интересов малозащищенных детей в детских домах. Сотрудники бюро омбудсмена уже сейчас проводят скрупулезный мониторинг таких учреждений и продолжают

0: Специалистами бюро омбудсмена в ходе проверок. Омбудсмен лично посещает детские дома, чтобы увидеть фактическую ситуацию, а затем обсуждаются выявленные факты с руководством учреждений. Обобщив информацию о ситуации во всех проверенных детских домах, омбудсмен готовит спецдоклад о системных проблемах, которые планируется опубликовать в ноябре.
1: Про Ригу.
0: С начала июля в Риге было создано 6 новых приемных семей, которые взяли под опеку 7 детей. Об этом сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. С 1 июля по 18 сентября этого года 12 приемных семей заключили договора с Рижской социальной службой. 6 новых и 6, которые уже работали ранее. 5 из них живут в Риге, 7 за пределами столицы. За этот период в приемные семьи были устроены 14 детей. 7 попали в новые приемные семьи, и еще 7 в семьи, которые уже имели такой опыт. Рижское самоуправление сотрудничает и с приемными семьями, живущими за пределами города, чтобы подобрать для каждого ребенка наиболее подходящую семейную среду. Приемная семья на определенный срок берет на себя заботу о ребенке, который не может оставаться в своей родной семье. Самоуправление оказывает приемным семьям финансовую поддержку, а также обеспечивает сотрудничество со специалистами по социальной работе. Жителям, которые рассматривают возможность стать приемной семьей, самоуправление рекомендует обратиться в сиротский суд и один из центров поддержки приемных семей, чтобы узнать о порядке оформления. За 3 последние года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, а число детей, устроенных в учреждения, выросло на 22%. Особенно не хватает приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, а возможность принимать новых детей сокращается.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно. Местами возможны кратковременные дожди во второй половине дня. На юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
3: Партнер шоу Шизгара – клиника «Балта». Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
4: Судя по всему, вы-то уже подключились, так что действовать будем дальше вместе.
5: 8 часов 4 минуты. Доброе утро.

0: тебя.
1: Виртуальные обнимашки включаем. Сейчас 8 часов и 7 минут. Это Шизгара, утреннее шоу Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов. У нас сегодня 22 сентября 2026 года, за день до равноденствия.
1: А вы знаете, о чем подумал сейчас? Вот, допустим, ну, все прекрасно понимают. Шевчук, все это явление, это статус, а борода, борода и все такое прочее. Понятное дело, что по бэк-вокалистам, которых никогда не было в ДДТ, потому что им это не нужно было совершенно, но вот, допустим, Райдер позволяет и говорит, а ты кем работаешь? А я бэк-вокалист в ДДТ. А что там бэк-вокалисты делают? А вот ты знаешь, когда вот это время... Вот это вот такие мужики поддатые стоят, вот и в нужный момент, если нужно там что-нибудь такое рефнуть. Зато атмосферу такую.
0: Ну, это, знаешь, на самом деле, скажут, что ДДТ стали косить под Ленинград, если так получится.
1: Ну,
0: это у этих вот всегда полсцены мужики, которые, если что, рявкают,
1: везли.
0: А остальное время танцуют.
1: И бубен, вот, и второй. Смотрите, помните, как... Там тоже было в одной. Поймал Иван Царевич Василису Прекрасную и давай на ней жениться. А у нас вот тоже вот включил вот микрофон и давай народ будить. Это про нас с тобой. Правильно сказал уже, один день остается до равноденствия. Что такое осеннее равноденствие? Это когда все по чесноку. Когда два полушария, там север и юг, получают одинаковое количество света от первоисточника, от солнышка. Это же два раза в году бывает. Потому что то, кому... Чё этим там, живущим наверху больше, то эти внизу, которых там...
0: Что вас запутать, скажем, значит, что это ситуация, когда солнечные лучи падают на Землю перпендикулярно. А чтобы распутать,
1: вот.
0: А чтобы распутать, скажем, что это время, когда Земля своими полушариями стоит боком к Солнцу. Ну, то есть не, северным, не южным. Она так встала боком, и так, когда крутится, то, в принципе, вот от одного северного тропика до южного тропика вот в этом диапазоне все совсем ровно. А у нас примерно ровно. Но самое главное, что это случится грядущей ночью в 3 часа и 6 минут. И потом наступит осень.
1: Встала Земля так боком и говорит, а я еще ничего. Вот такая. Клево. Смотрюсь. Смотрите, ближайшие ориентиры, помимо того, что равноденствие через сутки стартует, а осенние каникулы через 25 дней, переходим на зимнее время все, через 33 дня и до Нового года. Ровно 100 дней. Вот всего или целых, смотрите сами.
0: По-моему, все знаки очень позитивные. Остается лишь один астролог, который, тем не менее,
1: один?
0: Остался в коричневых гольфиках. Один точно, это Альберт Великий, и сказал, что 12-й день он несчастливый, и не должен он и ничего предпринимать, так как все это пойдет прахом и в результате принесет одни лишь потери. Если честно, даже если вы не верите астрологам, не рекомендую проверять это на собственной шкуре, а вдруг он прав, несмотря на отсутствие научных доказательств.
1: Это будет, как будете с тем помощником машиниста или кондуктором, которому нужно бежать, там флажком мешать, а вдруг действительно так работает?
0: Значит, это день, когда полезно дарить подарки, чем-то делиться, особенно если вас об этом просят. День молитв, уединения, внимательности к самому себе и снисхождения, альтруизма, но здесь нельзя расслабляться и плакать. То есть, когда дойдет до снисхождения альтруизма, попытайтесь все-таки не жалеть себя настолько, что слезы будут на глазах. Поменьше грубой пищи, побольше воды и очень соки рекомендуются, кроме почему-то яблочного, потому что яблочный считается символом какого-то буржуазного обогащения.
1: Я не знаю, сейчас яблок столько, что только бери, не хочу.
0: Представляешь, это нам в наших широтах эти астрологи советуют, значит, можно соки, только не яблочный.
1: Да.
0: Это
1: возьми какую-нибудь папаечку, все как ты любишь, там, с утра пораньше. Так, мы про здоровье сейчас будем говорить. С нами клиника Балта. Клиника Балта проводит современную методику лечения. Специалисты клиники Балта, которые помогают бороться с деструктивными изменениями и болями в суставах. Колени, плечи, голеностоп. Знакомая ситуация. Тогда туда. Травмы сухожилий были? Пишем, были. Мягкие ткани травмированы? Да. Вам понадобится плазмотерапия.
0: Это инновационный метод, который также называется ПРП, то есть плазма, обогащенная тромбоцитами. И основана она на том, что пациенту вводится его собственная плазма крови с его же собственными тромбоцитами. И потом эта вся среда способствует саморегенерации в тканях и помогает людям с артритами, артрозами, болями в суставах, заживляет ткани, сухожилия, связки и другие окружающие ткани.
1: Вот необходимое количество плазмы доктор, вот, например, доктор Ирина Карпова, набирает шприц, непосредственно вводит нужную точку. При этом важное значение имеет точность введения, поэтому используется самое современное УЗИ оборудование. И поэтому вот плазма попадает точно в цель.
0: Записаться на плазмотерапию можно в клинике Балтона Березняка Упиша 10 на сайте evaslibespunks.lv или по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника Балта.
3: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Есть категория вот этих самых чертей, динозавров, всяких дракончиков, которыми детишек не напугаешь. Это может быть как раз на данном этапе жизни, это ее или его лучший друг. Поэтому ты пытаешься там как бы там показать, кто в доме главный. И тут понимаешь, что не-не-не-не-не, это совсем не пугающий какой-то объект.
1: Да, а это почему сегодня? Потому что сегодня у нас несколько животных праздников, с позволения сказать. И один из них — это День носорога. День носорога, потому что, ну, вот как бы решили, что носорогам тоже угрожает, разумеется, как и многим животным в Африке, и истребление за счет человеческого браконьерства и за счет изменения климата. И надо их защищать.
0: Если у вас в автомобиле сейчас находится старший школьник или старшая школьница, или даже средний школьник, может быть, ему сегодня как раз и козырнуть, возможно, среди там своих одноклассников или учительницы биологии, или заодно сказать, а что мы сегодня про носорогов-то ничего не говорим? Они же 35 миллионов лет назад появились, вот, в отличие от нас.
1: Слоны появились чуть позже, но они решили праздновать свой день одновременно с носорогами. Ну, то есть люди за них, разумеется, все решили, но это еще более трогательное совпадение, потому что сегодня день защиты не только носорогов, но и защиты слонов. То есть у нас такой практически африканский праздник, хотя слоны бывают не только африканскими, но и индийскими. Вообще животные удивительные.
0: Который индийский, он чуть побольше, ну, не чуть побольше, в полтора раза побольше, и потемнее чаще всего бывает. Ну, а слон индийский или цейлонский, как мы говорим, там, они там очень близки по параметрам. У него высота более 2,5 метров, 3, максимум 5 тонн. Вот, ну, давай расскажем, где больше всего сейчас осталось слонов?
1: Значит, сегодня в Африке насчитывается примерно 500-600 тысяч слонов, и, казалось бы, не надо их защищать при таком количестве, что их больше, чем людей в некоторых странах, или, по крайней мере, в некоторых. Знаешь, слонов больше, чем население всех остальных городов Латвии, кроме Риги, вместе взятых.
0: Ну, если начинаешь понимать масштабы самой Африки, и там... Все это великолепие потеряться может легко.
1: Но, тем не менее, люди совершенно варварски относились к слонам, потому что, разумеется, охота за слоновой костью, бивнями и просто варварское уничтожение. Поэтому, как вы понимаете, наш вид может и такое количество уничтожить меньше, чем за 100 лет. Значит, что касается, в принципе, вот этой популяции, то в Африке, разумеется, самая большая, в Азии гораздо меньше. И они там немножко как бы более приручены, я бы так сказал. Они там постоянно работают. Что-то возят, что-то носят.
0: Под присмотром все время они.
1: Да, и хорошо дрессируются. Слоны страшно умные животные. Вообще животные уникальные с этой точки зрения. Мало того, что они бывают правшами и левшами, например, да, они совершенно замечательно справляются с какими-то эмоциональными нагрузками. У них есть какие-то собственные ритуалы. Они любят детей, воспитывают их.
0: И несмотря на свою такую, как бы, на свои габариты, и вот никак не скажешь, что слон пловец отлично. Он отлично плавает на самом деле. Правда, не умеет прыгать. Поэтому,
1: вот это смешно,
0: если препятствия есть,
1: слон не умеет прыгать.
0: А я прыгать не буду. Я его обойду или перешагну просто
1: надо. Сказал, как слоненок из того мультика.
0: Ну, того самого. Меня лучше не надо спрашивать.
1: Если есть у вас возможность увидеть сегодня где-то слона, то это будет хорошая примета.
0: Шахматная партия вот у вас.
1: Например.
0: Там два слона с одной стороны, два с другой.
1: А не можем мы обойти стороной то, что сегодня день единства балтов в памяти о битве при Сауле в 1236 году. Но Сауле, как вы понимаете, это как такая солнечная деревушка или солнечный городок где-то в Литве, потому что так называется. Мы посмотрели тут карту, это оказывается совсем близко к границе, там недалеко от Юнишниса, там мемориал в честь этой битвы, потому что что, объединенные жемайты и земгалы разгромили, уничтожили войско ордена меченосцев, заявили о себе, а меченосцы, в принципе, тогда даже исчезли.
0: Меченосцы исчезли как ГДР, но это было чуть раньше.
1: Они примкнули к тевтонам.
0: Именно. Ну, а еще сегодня в мире день борьбы с серостью, день раскрашивания серости, Всемирный розовый день. Знаешь, как можно вообще, вот как пелось в песне, там, жил на поляне розовый слон, вот может, как этот борьбы с серости. А славянский праздник сегодня богиды Лады. Была когда-то такая богиня, был когда-то такой популярный автомобиль. Нет, автомобиль, может быть, у кого-то в раритетных коллекциях остался. Поэтому, представляешь, можно сегодня все объединить. Там взять какую-то серую Ладу, перекрасить в розовый цвет. Вот и будем бороться с серостью.
1: Ну, а Лада, между прочим, покровительница свадеб и брачной жизни, помимо того, что она богиня весенне-летнего плодородия. Поэтому можно сказать, что сегодня еще и день любви. А что касается автомобиля «Лада», то вспомним, что в честь того, что в Швейцарии не хватало в 73-м году прошлого века бензина, они решили учредить Всемирный день без автомобиля.
0: Ты знаешь, сейчас, когда едешь мимо любой автозаправки, ведь, в принципе, это был день без автомобиля, призывал к тому, что на какое-то количество времени не пользоваться топливно-наливными станциями, то есть не заправляться. Ну, вот оставь себе необходимое, походи сегодня так, следующий день можешь на заправленном уже чуть ранее автомобиле. Так вот, я сейчас замечаю, каждый день, когда едешь мимо заправки, и вот показатели, допустим, 95-го бензина, они напоминают мне ту самую игру, по которой я тебе говорил, на прошлой неделе играли, где по звучащей мелодии нужно вспомнить, в каком году она была написана. И там у тебя карточки лежат, там, допустим, 1972-й. Ты понимаешь, такой бензин у нас как бы уже несколько недель нету. Потом смотришь, 2002-й. Так,
1: что я делал в 2002-м году?
0: Какая песня звучала. И как раз вот сегодня еду, там на одной из заправки уже сегодня тот год написан, до которого мы еще не успели докатиться.
1: Я бы, конечно, и думаю, что большинство наших слушателей согласятся с тем, что лучше бы мы вспоминали события первого тысячелетия, там, знаешь, 862 год, там какой-нибудь 965 и так далее.
0: Соблазн останется, как же в этот день не пользуется автомобилем. Кстати, насчет автомобилей, автомонитор номер один у нас буквально через несколько минут. Если есть что-то рассказать человечеству про то, что на дорогах творится необычного, форма связи, как всегда, WhatsApp или наговорить, или...
1: 2-2-9-9-49-49. Ну, ты имел в виду или наговорить, или текстом прислать,
0: текст,
1: если не лень. Но лучше вбить телефон в память.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: 22 сентября отмечается Международный день без автомобиля. В этот день все жители и гости города могут бесплатно пользоваться всеми городскими автобусами и троллейбусами, а также речными трамваями. Для проезда не надо активировать билеты в общественном транспорте и в приложениях. В общем, друзья, наслаждайтесь поездкой. Но только если вы живете в Вильнюсе. По случаю дня без автомобиля руководство литовской столицы пошло людям навстречу, но у нас в Риге все как обычно. За свои кровные покупаем билетики и не забываем их регистрировать. Тем более, когда речь заходит о речных трамваях, это тоже не про нас, а про наших литовских соседей. В общем, почувствовали разницу и продолжаем пробираться дальше по нешироким рижским дорогам. Они уже прилично заполнились транспортом от 6 до 7 баллов в данный момент, то есть примерно на балл больше, чем обычно бывает в это время. Сложнее всего на участке Лелербескалнцема и далее Вантовый мост, а также в обратном направлении из центра пробка на улице Валдемара. Напомню, вчера начались работы на участке от бульвара Райниса до Вантового моста, перекрыто по одной полосе в каждом направлении. Вчера пробки вечером превышали 40 минут. Сегодня пока чуть поменьше, однако полчасика в центр вы точно оставите. Так что постарайтесь найти другой маршрут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
7: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
0: Радио Рокс 88,6.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
1: Плазмотерапия – это ваша свобода движений. Напоминаем и хотим поздравить всех тех, у кого 22.09 – это дата появления на свет.
2: Вы родились в один день с Фарадеем, тем самым Майклом Фарадеем, который английский физик и химик, открывший электромагнитную индукцию и создатель генератора.
1: Ну а еще с вами в один день родился Андрейс Пумпурс, латышский поэт, автор народного эпоса «Лач Плейсис». Поэтому кто-то сегодня по улице Лачплеша едет, а нет было бы на самом деле этой улицы, если бы когда-то в 1841 году не появился на свет именно Андрейс Пумпурс.
2: А кто там едет по улице адреса Пумпурса, там,
1: там вообще,
2: там все, вообще бы все было бы не так. Значит, в 1900 году в этот день родился Сергей Ожегов, лингвист, лексикограф, составитель того самого толкового словаря, который, как ни смешно, словарь Ожегова.
1: Смотрите, а у литовцев сегодня там двойной праздник. С одной стороны, Микалюс Черлёнис, литовский художник и композитор, родился. А с другой стороны, человек, который и песни какие-то на, ну, на музыку Черлёниса тоже пел, это Вергилиус Нарейко, я имею в виду. Оперный певец, тенор и педагог. Многие литовские артисты оперные, конечно, воспитаны именно школой Вергилиуса Нарейко.
2: А теперь, значит, о шоу-бизнесе и красоте.
1: Давай.
2: 22 сентября 1904 года родилась Эйген Зенгер. Нет, родилась Эллен Чёрч. Эйген Зенгер тоже родился, но я имел в виду Эллен Чёрч, конечно.
1: Ну, понимаешь, там они рядышком родились. Во-первых, год разница, оба на «э», и фамилии короткие. Давайте сначала про Чёрч.
2: Чёрч на самом деле американская медсестра и, предположительно, та самая медсестра, которая стала первой в мире стюардессой.
1: Я уже говорил о том, что когда хотелось посмотреть вот просто-напросто, ну, не «Семи пядей во лбу», легкую французскую комедию, чтобы башку разгрузить на полтора часа, рекомендую. Фильм называется «Не до стюардесса Наташа» по поводу того, как девушка... Фильм снят в эклектике 60-х годов, но фильм вполне себе такой новый. Еще раз говорю, он не шедевр. Но там вот история про то, как девочка хотела стать стюардессой, и когда вот над домом проходили взлетающие самолеты, и там потрясывало немножко стеночки, ей казалось, что она уже как раз при исполнении обязанностей. Вот та самая медсестра. Кстати, между прочим, первые медсестры, они как раз после того, как Ленку-то взяли туда, вот она говорит: слушай, если она медсестра, наверное, остальных тоже нужно.
2: А это на самом деле было ровно потому, что стюардессы было решено взять кого-то, кто обладает не только там красивой фигурой и широкой улыбкой, а еще и навыками медицинского характера, потому что что ты должна делать там с этими пассажирами в воздухе? Конечно же, быть начеку, как бы там что ни случилось, потому что перелеты все длиннее и длиннее.
1: А я еще, знаешь, что думаю? Вот медиков же их учат не терять самообладание, поэтому если там на высоте, там, ну, допустим, вот такая для кого-то пограничная ситуация, я в ней был несколько раз, допустим, перелет Вена-Зальцбург, он занимает менее там 32 минут. За это время стюардессы успевают разлить и собрать посуду. Я имею в виду, там, чай, кофе, потанцуем. У меня друг во время там как раз вот стюардессы успели обслужить полсалона, и тут в зону турбуленции заходит. И провал был такой, что вот он держал в руках одноразовую вот эту картонную
2: штучку,
1: кружечку с кофе.
2: Ага.
1: И когда был провал, я это видел. То есть вот у тебя весь напиток, он выстраивается вверх, знаешь, как такая вот, это как кактус такой примерно 70-сантиметровый. Так вот у Робика ни одна капля не пропала, он все вот так виртуально собрал. Потому что он зубной техник, по сути дела, тоже медик.
2: Да, но поздравляю вас, вы были в невесомости, можно сказать.
1: Да, мы были там. Падал.
2: И, значит, он обладает навыками космонавта.
1: Ну, в общем, вот я говорю, поэтому беру тех, кто связан с медициной, говорит, вы-то там, если что, не растеряете.
2: Значит, дальше в шоу-бизнес идем. Дин Рид, помните такого американского певца, который взял и переквалифицировался в ГДРовца, был чуть ли не, выдавался, точнее, за настоящую рок-музыку в Советском Союзе, был одним из немногих разрешенных парней с гитарами с Запада.
1: У меня учительница математики, там, в период до 8 класса, ее очень, она очень любила Дин Рида. И огромный плакат все время висел. И если ты заходил, хвалил Дина Рида там, то
2: тебе была гарантирована
1: двойку точно не получишь,
2: оценка.
1: Да.
2: Значит, что касается певцов музыки и рок-н-ролла. Андреа Бочелли, почти рок-н-ролл, итальянский певец стены, разумеется, которого вы знаете, родился в этот день. Том Фелтон, британский актер кино, который нам известен по роли Драко Малфоя. Ему сегодня, между прочим, исполняется очень-очень много лет. Я даже подумал, как это Драко уже такой взрослый, ему 38.
1: Слушай, из всего... Сколько? 30?
2: 38, нет, даже больше.
1: Больше было тогда?
2: Да, ну 39 уже сегодня.
1: Давай я сейчас вспомню имя из фольклора, там, ой, ты Коля, Коля Николай, сиди дома не гуляй, потом была такая, Николай, давай закурим. И про какого же Николая мы сейчас будем говорить?
2: Мы говорим про Колю Пещерного, он же в простонародье Ник Кейв, австралийский, английский музыкант, поэт, писатель, философ и, между прочим, замечательный коммуникатор, потому что как-то много лет назад он открыл такую систему «Пишите мне письма, я буду отвечать на вопросы», и он регулярно отвечает, каждый день отвечает на эти вопросы и гордится тем, что он абсолютно все письма прочитал.
1: Извини, письма электронные или письма вот по почте отправленные?
2: Ну, я думаю, что и такие, электронных отправляют, разумеется, больше.
1: Понятное дело, ты
2: представляешь, но, да, но люди пишут, задают вопросы.
1: Сходить до почтового ящика, открыть, вот. Какое трудолюбие.
2: Ты понимаешь, вот это ему принесут люди, которые там помогают, да? А вот прочитать здесь тебе никто
1: согласен.
2: Не поможет.
1: Согласен. Ну, давай я как человек, у которого фамилия схожа с названием города самого популярного в Тоскане, там стоит такая на возвышении обнаженная статуя. Это стоит Давид. И вот стоит Давид, и если Давид стоит во Франции, в музее, то это копия. А если Давид стоит, ну, в Лувре имеется в виду, если Давид, статуя стоит во Флоренции, на итальянской, на площади, это значит уже оригинальный Давид. Но если у нас еще более оригинальный Давид, про которого мы, как и люди, исповедующие рок-музыку, будем сегодня вспоминать.
2: В 1951 году, не знаю, почему это 20-ка влезла, родился Дэвид Ковердейл, британский, даже американский певец, вокалист, участник групп Deep Purple, Whitesnake и многих других сольных проектов.
1: Поэтому копии не пройдут. С днем рождения всех появившихся на свет именно 22 сентября. Ну и, конечно, один из именинников. И Бочелли такой раз был.

0: только на Бельжсервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Так, никто никуда не уйдет, все остаются на своих, не хотел сказать, местах, на своих вариантах настройки радиоприемника. Это 88.6 FM, это Радио Рокс, утреннее шоу «Шизгара», я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, и только ленивый не добавлял после припева Цоя, но скоро вернусь. Значит, автомонитор вернется буквально через 3-4 минуты и расскажет о том, что там творится на дорогах, а у нас пока об изобретениях, и точнее, об открытиях.
0: И когда вы влияете на ход деятельности автомонитора, присылаете Владимиру Тину свои какие-то там, не знаю, устные сообщения, иногда надиктовываете или просто там смс-кой, вы, по сути дела, делаете ситуацию наиболее наглядной. Когда мы говорим наглядное, значит, понимаем, что это можно не только и услышать, значит, можно и увидеть.
1: К чему это? Это к тому, что 22 сентября 1955 года с запуском канала ITV началась эра коммерческого телевидения.
0: Это было такое первое коммерческое вещание в Великобритании. До этого было все официально, все было там проплаченное государством. И блоки рекламы, тогда это было что-то такое экзотическое. Их не могло быть по факту, потому что, ну, если и были какие-то важные объявления, а тут все, мы живем-то только за счет денег, а деньги это что? Деньги приходят за счет рекламы.
1: Ну, то есть вы понимаете, что, да, появились рекламные блоки на телевидении, которые невозможно было промотать, их надо было смотреть в надежде, их размещали в надежде на то, что кто-то пойдет и это купит. Первая британская телевизионная реклама была произведена компанией AB Pate, и это была зубная паста Гипс в куске льда. А там потом появились франшизы в последующие годы в других регионах Великобритании. Значит, это была ITV, была сеть такая. И последним был канал, который обслуживал Нормандские острова. Это было в 1962 году. То есть вот получается сколько уже? 64 года, как точно коммерческое телевидение шагает по планете.
0: Скажем, как люди стали смотреть на рекламу, которая появилась на экранах. А, кстати, помните, когда впервые появилась реклама на русскоязычных каналах, это тоже, значит, денька. Иди смотри, сейчас рекламу будем смотреть. И народ подбегал тогда. Тогда рекламы было немного.
1: Она была интересная. И, между прочим, люди действительно вкладывали много сил и то, что называется, креатива в эти рекламные ролики.
0: Ты из той первой телерекламы, что у тебя в башке осталось? У меня, знаешь, что было? Когда балет, там, человек 70 прыгает, а когда самодеятельный балет, и пелось «Отправляйтесь на московский вентиляторный завод». Вот. Это было там, сколько там, 35 лет назад. Теперь мы отправляемся не на завод. Мы с вами хотим двигаться так, как мы двигались, когда у нас ничего не болело. А в этом нам поможет клиника Балта. Клиника Балта. Там проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями, болями в суставах. Это колени, плечи, голеностоп, травмами сухожилий, мягких тканей. Короче, вам необходима плазмотерапия.
1: Плазмотерапия – это инновационный метод, который основан на введении пациента его собственной плазмы, крови, которая обогащена тромбоцитами, его же тромбоцитами. Ну и, собственно говоря, плазма с тромбоцитами улучшает саморегенерацию и таким образом способствует заживлению каких-то там травм, способствует излечению от артрита и артроза даже.
0: Стенки сосудов, там все это идет. Костные соединения, там всему помогает.
1: И в отличие от таблеток, мазей и гелей, плазмотерапия действует на клеточном уровне, прицельно работая с источником воспаления и боли. И большинство пациентов замечают значительное улучшение уже через 2-3 недели после первой инъекции.
0: Поэтому настоятельно рекомендуем вам вернуться к себе, тому еще бодренькому, такому подвижному человеку, записаться на плазмотерапию в клинике на улице Бирзника, Упиша 10. Там находится клиника Балта. Можно через evesileba.lv или по номеру телефона клиники Балта 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» — клиника Балта.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Сложным выдалось утро в день без автомобиля, который, напомню, отмечается ежегодно 22 сентября. Раз вы нас слышите, значит, в большинстве своем как раз находитесь в авто и следуете, куда вам нужно. Однако сделать это сегодня непросто. Прислала сообщение Ольга о ДТП с улицы Ладголас.
2: Доброе осеннее утро. Для кого-то очень недоброе. Ладголас, торговый центр «Маска». Маленькая «Максимка» напротив РД. Очень серьезная авария. Так что, если кто-то двигается со стороны «Сало спился», включайте Waze и ищите обходные. Все три полосочки заняты. Ну, естественно, берегите себя. Всего хорошего.
1: Скажем спасибо Ольге за инфу. Добавлю, что в ДТП участвовали легковые машины, работает полиция, и надеемся, скоро аварию разберут. Пробка в центр собралась здесь приличная, более 25 минут. Объезжайте. Еще одно проблемное место из-за дорожных работ серьезно сдерживает поток. На улице Валдемара проводятся ремонтные работы. Из центра в сторону Пардаугова можно оставить около 15 минут. А вот если вы возле Спицы и решили проехать по участку Лелербаскалнцем-Айвантовый мост, то более получасика оставите как минимум. Общая обстановка приближается в городе к 8 баллам, более 70 пробок и заторов, но не лучше ли действительно было оставить личный транспорт дома в день без автомобиля? Вопрос риторический. Меня зовут Владимир Тин. В завершении выпуска послушаем еще одно сообщение от Алексея Счастливчика.
3: Утречка добрая, дорожная информация. Улицу Сатоклас разрыли в районе Circle. Как ехать в сторону центра, собирается пробочка. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
9: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия лидирует среди стран Балтии по количеству уроков физкультуры в школах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям уделять физической активности не менее 1 часа в день. В Латвии образовательный стандарт для общеобразовательных школ предписывает проводить 3 урока физкультуры и здоровья в неделю. Это обеспечивает Латвии лидирующие позиции в регионе, поскольку в Эстонии и Литве эти показатели скромнее. В Латвии допускаются исключения для первых классов, где может проводиться 2 урока физкультуры в неделю. Однако во многих школах введены специализированные спортивные классы, предусматривающие ежедневные занятия физкультурой. В Литве у учеников 9-10 классов проводится 2 урока физкультуры в неделю.

0: Исследователь в области спорта Тартусского университета Хассо Пааб. В Эстонии, как и в Латвии, отменено освобождение от уроков физкультуры. Если состояние здоровья ребенка позволяет ему посещать школу, значит, он достаточно здоров и для участия в уроках физкультуры. Как и в Латвии, все ученики должны получать оценку по этому предмету. В Эстонии пока нет рекомендаций для семейных врачей и профильных специалистов касательно физической активности и интенсивности нагрузок, подобных тем, что действуют в Латвии. В Литве количество уроков физкультуры несколько меньше, чем в Латвии. У учеников 9-10 классов проводится всего два занятия в неделю. Причина этого прозаична – нехватка средств. В Литве не запрещено освобождать учеников от физкультуры по медицинским показаниям. Однако получить такое освобождение непросто. Согласно правилам Министерства здравоохранения Литвы, врач может выдать рекомендации по ограничению физической активности ученика. В таких случаях ученики все равно посещают уроки физкультуры, но учитель адаптирует физическую нагрузку. Литовская ассоциация учителей физкультуры выступает за введение 4-5 уроков физкультуры в неделю. По примеру, в Венгрии, где школьники занимаются спортом 5 раз в неделю. Исследования, проведенные в Литве, показывают, что нынешние школьники значительно слабее физически, чем их родители в том же возрасте. Кроме того, наблюдается явное нежелание учеников посещать уроки физкультуры. Как и в Латвии, в Литве школьники получают оценки по физкультуре, хотя учителя могут адаптировать задания. Выставление оценки является обязательным. Кроме того, в Литве не выдают долгосрочных медицинских справок, полностью освобождающих ученика от физкультуры на семестр или на весь учебный год.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно. Местами возможны кратковременные дожди во второй половине дня. На юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
4: И даже если ты еще не позавтракал, все равно слушаешь «Шизгару», чувствуешь себя в своей тарелке.
5: И как бы заговариваешь этот день на то, чтобы он был добрым, светлым и хорошим.
4: Вот она, 9 часов и 5 минут.

0: Знаешь, когда выпить море, значит, что-то жидкое такое в большом количестве куда-то в себя.
1: Логично.
0: Да. А я, помнишь, я говорил, что периодически ставлю себе, ну, не ставлю задачи, фокусирую внимание, едешь на работу, если ассенизаторскую машину встречаешь, значит, день потом хороший получается. Хотя не знаешь, она полная или нет. Нет, утром скорее, наверное...
1: Да откуда мы знаем, ну, на самом деле, она может быть какой угодно. Если он всю ночь ездил, выгребал,
0: секретная значит, какая-то может
1: быть. Главное, запах.
0: Ну да, но я же не буду останавливаться. Слышь, дай отдохнуть там, что у тебя. В общем, пусть у вас сбычья мечт сегодня происходит. Ваши планы, пускай все сбываются. Давайте посмотрим с точки зрения цифр, что из себя... Ну, эти две двойки, понятное дело, там приплыли. Два лебедя, а? Вот она, лебединая верность. 22 сентября, ближайшие ориентиры. Раз тебе один день, и осеннее равновесие. Потом 25 дней, и у нас наступают осенние каникулы. Не у нас с тобой-то. Нам-то что?
1: У нас тоже наступает, потому что мы почувствуем это вот среди утренней аудитории.
0: Машин меньше будет.
1: Количество машин меньше, количество людей меньше, количество навостренных ушей, я бы сказал, может быть, немножко меньше.
0: Слушайте, ну еще переход на зимнее время через 33 дня у нас запланирован будет. Не будем, у нас время бежит, смотри, уже 9 часов и 9 минут. Давай на лунный календарь заглянем.
1: 12-й лунный день сегодня нехороший, говорит Альберт Великий. Не должен в лунный день ничего предпринимать, так как все это пойдет прахом и в результате принесет одни лишь потери. А еще это период визуализации астральных образов. То есть то, о чем мечтали, можно взять, визуализировать, потому что если не визуализируешь, то непонятно, что сбудется.
0: Вот так вот.
1: То есть помните, это как в Гарри Поттере, чтобы там правильно исполнить трансфигурацию, надо хорошо себе представить, в кого ты превращаешь. Иначе будет как в песне Аллы Пугачевой. Там была песня, как волшебника-недоучка. Да. Вот, полезно дарить подарки, чем-то делиться, особенно если у тебя об этом просят. И вообще в этот день надо стараться употреблять поменьше грубой пищи. Воды много. Рекомендуются соки, но астролог почему-то особенно отмечает, что рекомендуются соки, но кроме яблочного. Вот в наше время, когда яблок так много, что только дави и дави, значит, все соки, кроме яблочного.
0: Где был тот астролог в этот день, 22 сентября того года, когда вот он задумался об этом, в каких географических широтах, что за соки у него там пили? Томатные, наверное.
1: Да, что касается примет, то сегодня день Акима и Анны, родители Богородицы. Ну и в старину в этот день поздравляли молодых матерей, благодарили повивальных бабок, ну и всячески намекали на продолжение рода, о котором пел Шевчук.
0: Здорово сегодня, там по поводу свадеб это в одном, там
1: в каноне
0: предполагается подумать о семье и все такое прочее, а тут сразу вот, пожалуйста, еще и повивальный баб. А про здоровье сейчас поговорим с вами. Шизгара выходит при поддержке клиники «Балта». В клинике Балта проводится современная методика лечения, которая поможет бороться с деструктивными изменениями, с болями в ваших суставах, коленки, плечики, голеностоп, в конце концов, травмы сухожилий, мягких тканей. Знакомая ситуация? Тогда вам понадобится плазмотерапия от клиники Балта.
1: Плазмотерапия – инновационный метод, который также называется ПРП, что переводится как плазма, насыщенная тромбоцитами, основан на введении пациенту собственной плазмы крови. Обогащенные, разумеется, тромбоцитами. Делается это для ускорения саморегенерации. И это и отличное решение для заживления тканей сухожилий, связок и других окружающих
0: вы
1: тканей.
0: Вы даже не представляете, насколько быстрый эффект сразу получается после того, как вы пройдете плазмотерапию в клинике Балта. Причем все это делается, вот врач набирает шприц, Ирина Карпова, доктор, непосредственно вводит в нужную зону. Как она при этом попадает в нужную зону? Все просто. Потому что и все инъекции плазмотерапии проводятся в поле зрения самого современного УЗИ-аппарата, про который мы уже много вам раз рассказывали.
1: Записаться на ПРП-терапию, она же плазмотерапия под контролем УЗИ в клинике Балта, можно на сайте evislibus.lv, можно прийти по адресу Березникова, 10, а можно позвонить по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Стас Флоренцев и Алексей Титов. «Шизгара». 3 часа по утрам и иммунитет от осенних хандры.

0: Желаете инъекцию позитива? Это к нам.
1: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.
3: Ну, судя по всему, что человек, который может себе позволить одинаково хорошо двигаться и левой, и правой ногой, у него нет проблем. А если проблемы такого рода с передвижением есть, вас ждет плазмотерапия в клинике Балта. Но я еще хотел объясниться, почему вот мы сказали, почему вот только что было спето относительно того, что марш-марш левой, марш-марш правой, потому что сегодня в числе праздников Всемирный день без автомобиля отмечается. Ну и вот человек, который все буквально понимает...
4: Видишь ты, как перевернул антивоенную песню.
3: Которому сказали в свое время, как этот говорил Невский, что он говорил? Вот так левый, вот так вот правый. Почему в этот день решили проводить день без автомобиля, расскажет Алексей.
4: Значит, впервые день без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии.
3: И так вопрос сразу, где?
4: Власти страны в связи с топливным, обратите внимание, кризисом, призвали граждан отказаться от машин на 4 дня. Вот день автомобиля, он только один. Да, а отказаться от машин на 4 дня вслед за днем автомобиля. Это как же надо набраться, чтобы потом 3 дня невозможно было сесть за руль?
3: На этот вопрос отвечает мэр Берна тогдашнего 73-го года. Такой-такой. Он отвечает, дело в том, что, Алексей, у нас в Швейцарии, говорит мэр, у автомобиля 4 колеса.
4: Так.
3: В общем, одно колесо, второе, вот третье, где это? Дэн Кишон. Вот 4 колеса. Получается 4 дня без автомобиля, мэр ответит.
4: Ну, нормально, да. Хорошо, что по автомобилю всего 4-колесные. Если бы там было немножко больше колес,
3: с прицепом еще, да,
4: можно было дотянуть до недели. Ну, а идея заключалась в том, чтобы немножко ослабить давление на бензоколонки, чтобы они там, ну, справились
3: не давили
4: с очередями своими собственными убытками, я бы так сказал.
3: Я уже говорил про то, что сейчас едешь мимо,
4: бензоколонки,
3: и видишь, что вот сколько стоимость топлива, 95-й, вот, допустим, видишь, напоминает год, когда выпущен тот или той рок-хит, например. Тут есть, 1996. Дальше едешь, допустим, 2013. Такой думаешь, это такое что-то уже...
4: 2013, ничего себе, 2013.
3: Так я сегодня видел на одной заправке, не буду говорить на какой, там уже 2070 какой-то год уже, в который пока ни одной песни еще не было.
4: Остается уповать на то, что вот эти меры по снижению цены на топливо, о которых задумалось правительство, они как можно скорее будут...
3: Вернут нас к классике, когда были написаны большинство песен. Знаете, очень хотел бы какие песни послушать? Какие? 38-й год, вот 1900, там, допустим, 1925, вот очень, ну это, конечно, утор.
4: Давайте, чтобы вас успокоить, вспомним о праздниках, которые уходят глубоко в историю, и поэтому мы оперируем цифрами типа 1236. Ну, например, сегодня день единства Балтов. В 1236 году объединенные Жемайты и Земгалы где-то под Юнишкинсом нынешним разгромили орден меченосцев, точнее войско ордена меченосцев и орден вместе с ним, потому что он перестал существовать и остатки примкнули к тевтонам.
3: Ну, а мы понимаем, что орден меченосцев не имеет отношения к зоомагазину, к отделу, где рыбок меченосцев продают. Это просто такие рыцари были. Помимо всего прочего, давай вот рыбок назвал, каких-нибудь крупных животных, которые...
4: Давай, день бизнес-леди.
3: Давай, хорошо.
4: Ничего, что я с этого начал.
3: Давай.
4: Никакого сексизма. В качестве даты праздника было выбрано 22 сентября в связи с тем, что в этот день, в 49-м аж году, бизнесмен из Канзаса Хиллари Буфтон и 3 бизнесвумен, его подруги, учредили вот эту ассоциацию американских женщин, занятых в бизнесе.
3: Слышь, опять-таки, 3 бизнесвумена, 1 бизнесмен, получилось 4 человека. Вот почему в Швейцарии 4 дня без автомобиля проводил. Слушай, а я, знаешь, смотрю, перекличка какая идет. Там бизнесвумен из Канзаса, а мы сегодня вспоминали день рождения первой стюардессы. Вот, первая стюардесса сегодня... Первая бизнес-леди, опять-таки, сегодня. Давай все-таки к животным нырнем.
4: Выбирай.
3: Ну, что-нибудь большое.
4: Самое большое животное, не считая синего кита, это слон, у которого сегодня день защиты, собственно, слонов.
3: Ну, действительно, слон в сутки съедает 450 килограмм растительной пищи. Слоник выпивает 300 литров, воды. И из-за того, что он так много ест, и того, зубы у меня, у него, да, меняются от 6 до 7 раз за всю жизнь.
4: Вообще, достаточно лишь упомянуть животное слон и попросить задуматься о каких-то его особенностях, и становится хорошо на душе, и рот раскрывается в улыбке. Ну, представьте себе, 22 месяца беременности, и потом рождается маленький слоненок массой от 100 килограммов.
3: А еще помнят ведь те, кто вот наше поколение, когда в Рижском зоопарке еще были слоны, потом уехавшие в далекую Голландию. Ну, а я, как человек, который еще застал аттракцион в Рижском цирке, который базировался под руководством Корниловых под названием «Слоны-танцовщицы», который дал стартап очень большому количеству творческих личностей, не только Таи Корниловой, но и ее одноклассницы Али Духовой, собственно говоря, опора шоу-балета «Тодос» начиналась с балета, который вот на слонах сначала начинали.
4: Ничего себе, слоновая хореография.
3: Так и надо. Не искали этих легких путей. Вот. А второе крупное животное, поменьше, чем слон, но тоже с характером, тоже сегодня...
4: Носорог. Носорог. Сегодня день защиты носорога. Вы знаете, слонов и носорогов объединяет одно. Одна единственная напасть — это браконьеры, которые поставили под угрозу и тех, и других. Слонов, правда, гораздо больше, поэтому у них там все нормально, у носорогов гораздо сложнее. И, в общем, они подвержены не только истреблению со стороны тех, кто охотится за их рогами, но и... подвержены угрозе из-за того, что климат все-таки меняется, меняются природные зоны, и вот эти ареалы обитания, во-первых, меняются из-за климата, а во-вторых, из-за того, что там расползаются урбанизированные зоны, какие-то там территории, занятые человеком.
3: Вот тебе и дорожку построили, вот тебе мост, вроде все хорошо, вроде пропускной пункт между там одной или другой африканскими странами, а
4: носорогов меньше.
3: Куда бедному носорогу податься? Ну и для того, чтобы раскрасить все-таки этот серый будни, сегодня Всемирный день раскрашивания серости с одной стороны, а с другой — Всемирный день розовый. Всемирный розовый день. Поэтому, родители девочек, у вас этот розовый день как день сурка каждый день, потому что это самый популярный у девочек, ну, в основном цвет. У них даже там динозавры, не только слоны и носороги должны быть розового цвета. Поэтому краски дня, как всегда, где? Вот здесь, на частоте 88,6 FM.
4: 9:21 сейчас. Через 5 минут у нас новости спорта.
2: Жизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
5: Конечно.
7: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Как там было? Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Ну, мы рассказать успели уже, когда солнце подымалось. 7 часов 8 минут мы тогда только поздоровались с вами. А теперь уже наша Шизгара. Я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов.
1: Выходит на спортивные рельсы.
3: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
2: Ну, давайте начнем, с чего бы нам сегодня начать. Давайте начнем с волейбола.
1: Давай, ну, помним, что на выходные на чемпионате Европы закончила выступление наша команда, уступив тогда Польше 0-3. Все понятно, поляки, лидеры, там, чемпионы Европы. Вчера, в заключительный день 1/8 финала, сборная Бельгии устроила настоящую волейбольную драму. Чехия взяла первый сет 25-20. Дальше бельгийцы перехватили инициативу, выиграли три партии подряд. 26-24, 25-14, 25-15, итог 3-1. Бельгия впервые с 2017 года возвращается в восьмерку сильнейших в Европе. Ну а второй вчерашний матч получился гораздо менее напряженным. Словения уверенно разобралась с Сербией. Все-таки какой вот у бывшей Югославии, какой у них...
2: Разброс.
1: Да, и какой потенциал. Потенциал. Но словенцы-то молодцы. Вот не перестаю восхищаться. Нет вида спорта, где бы они ни блистали. Население меньше нас. Словенцы забрали последнюю путевку в четвертьфинал. Таким образом, все 8 четвертьфиналистов определены. Действующий чемпион Европы по России, сказал, поляки номер один на мировом рейтинге. Италия сыграет с Финляндией, Франция встретится с Румынией. Еще одна очень интересная пара: Польша против Германии. И, наконец, Бельгия сразится со Словенией. Напомним, накануне свои задачи решили итальянцы, финны, французы и румыны. Но тогда Италия без особых проблем Данию прошла, финны в 5 партиях, правда, греков. Вот, а Румыния сенсационно выбила Украину. Все ждали украинцев. Теперь уже сегодня первые четвертьфиналы. Франция, Румыния, Польша, Германия. Остальные пары сыграют завтра. До медали остается всего 3 победы. И европейский волейбольный марафон входит в самую жаркую стадию, скажем так. Теперь про теннис поговорим. В рамках второго раунда Кубка Дэвиса квалификация проходила вот на выходных на закрытом хардовом корте Хереста Арена, это в Гале, прошла встреча между мужскими сборными Германии и Хорватии. Нам почему интересно? Потому что сборная Германии победила хорватов 3-1, ну и лидер немецкой сборной, свежеиспеченный чемпион US Open Александр Зверев внес ключевой вклад в этот успех. Благодаря этой победе Германия пробилась в финал 8 Кубка Дэвиса, который пройдет с 24 по 29 ноября в Болонии итальянской. Кстати, помнишь, вчера, когда рассказывал про футбол испанский, про Ла Лигу, какая милая акция, когда Бетис, начало игры с Хетафи, где обычно привыкли футболисты выводить...
2: Детей выводили пожилых, да? Пожилых.
1: Так вот, на этом турнире, почему я зацепился за это, в Гале, вот там вот, этом теннисном, там круче было, там выводили зрителей старше 80 лет, а тут ветеран появился на корте, 101 год, незабываемый момент, представляете? 101-летний Дитрих Эльснер сыграл несколько мячей, причем сыграл с Александром Зверем. Вот показали искреннюю любовь к теннису, к спорту, которые не знают ни возрастных ограничений, поэтому будьте здоровы.
2: Но многие говорят, что теннис, между прочим, действительно один из тех видов спорта, который позволяет оставаться в тонусе далеко за 80.
1: Сейчас наши родители, радиослушатели, которые до сих пор не могут своему ребенку найти адекватного тренера, подумают, да-да-да-да-да, но а где же он, где же он? 9.32, где он? Завтрашний выпуск спортивного характера в Шизгаре, как всегда, появится.
3: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Reklama.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
10: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: А на самом деле осенняя песня, вот такое осеннее настроение, потому что, во-первых, джинсы намокли, чувствуется, что и ноги тоже, хочется согреться, но все полно каким-то оптимизмом, как сегодняшний день, который обещает быть солнечным.
1: И еще говорит, зонтик, сволочь, все время где-то сам забывается и никак...
2: Ушей очарования. Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Китов.
3: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
1: Вы там все двигайте, куда вам нужно. Мы вас не особо-то отвлекаем. Мы заряжаем, фундамент дня формируем вместе с вами. И с клиникой «Балта» мы заботимся о вашем здоровье. Давайте о культуре поговорим, вспомним, что уже полезного с точки зрения... полезная вся. Вся культура полезна, потому что без всех направлений культуры вообще бы человечество бы не было человечеством. Это был какой-то... Даже муравейником называть
0: не хочется. Это был бы некультурный слой.
1: Ой, как... Можно я запишу?
0: Прилетели бы инопланетяне и откопали бы некультурный слой.
1: Вот так вот.
0: Знаете, а у нас все-таки культурный слой. Значит, 1869 год, 22 сентября, премьера в Мюнхене опере Вагнера «Золото Рейна». Важнее то, что в 1910... Почему важнее? Что может быть важнее, чем Вагнер, спросят поклонники Вагнера? Нет, может быть. Потому что что у нас самое главное, как говорил один из вождей революции? Кино.
1: Кино и да.
0: А это не считается.
1: Он еще цирк, кстати, туда приехал.
0: Да, конечно, он сказал цирк. Но потом решили, что будет как-то неправильно называть то, что происходит в стране цирком. И оставили только кино. Значит, в 1910
1: году... Подожди, я скажу. Для нас еще, для рижан, помимо того, что у нас есть Вагнера Ела, у нас еще и Пумпура Ела. И у нас есть Лась Плеша Ела. А в 1841 году родился Андрей Пумпурс, ну, собственно говоря, который вот эпос и Лач Плесиса и написал, и дал нашему народу.
0: Значит, а теперь о глобальном. В 1910 году все-таки открылся кинотеатр, который называется Duke of York's Picture House в Брайтоне. Один из старейших действующих кинотеатров, если вообще не самым старейшим. И на самом деле тогда, вот в 1910 году, показывали, казалось бы, развлекательные фильмы короткие, которые должны были там вызывать приступы смеха или какие-то возгласы удивления. Нет, показывали вполне себе артхаус такой интеллектуальный. По стопам Байрона называлась черно-белая катарметажка, которую показывали тогда.
1: А вот люди думали, что это поверхностность какая-то. А вот вам и поверхностность. Люди стопы Байрона показывали. Мытые. Вот, смотрите, вот Байрон. Раз стопа, два стопа. Левый, правый, левый, правый.
0: Сегодня, между прочим, кинотеатр тоже работает. И у них сегодня церемония вот этого юбилея. Показывать будут они Кинг-Конга. Оригинального Кинг-Конга на 35 миллиметрах, не в цифровом каком-то там качестве, не с цифровых проекторов.
1: Оригинальный, который черно-белый еще был?
0: Да.
1: Тот самый, который?
0: Да. Ага. Но они явно тяготеют к таким, знаешь, не то, что кино не для всех, а кино для интеллектуалов. Если ты приехал в Брайтон и пошел в первый кинотеатр в мире, то, в общем, будь готов смотреть Кинг-Конга. И еще они сегодня должны там зарыть, или не знаю, куда-то там замуровать капсулу с посланием к будущему.
1: Действительно, судя по всему, все интеллектуалы живут именно на Брайтоне. Как понимаешь, музыка, которая там звучит... Вот, да. Давайте вспомним о людях, которые любят еще куда-нибудь на экскурсии ездить. 1926 год. Два писателя, Томас Вульф, Джеймс Джойс, посетили поле битвы при Ватерлоо. Вы скажете, ну и что, поле-то большое там? Нет. Они совершили поездку на одном и том же экскурсионном автобусе. Но так как состав группы не был там на показ выставлен, никто не понимал, кто... Ну, сидит мужик, сидит там. Этот вон очкарик какой-то там сидит, на Чехова немножко похожий. А это кто? Это оказалось, что вот два писателя в одном автобусе и так и не познакомились.
0: Ты знаешь, я не верю, что они... Там же, когда экскурсия идет, люди должны выходить из автобуса, там, осматривать какой-нибудь фонтан, там, не знаю, что... Какой-нибудь...
1: Хорошо, а если такая ситуация? Кого-нибудь. Вот, человек едет, а ему пора. Вот ему приперло, зубы сводят. И вот он говорит, когда у нас остановка следующая? Говорит, ну, он пивка попил, ирландец все-таки, допустим. И тут они подъезжают, он, да пустите меня, мне надо. Ты убежал. Ну, кто с ним знакомится?
0: Кто хочет сказать, что Вулф увидел, что все-таки это Джойс вот так вот чудит, и решил, ой, нет, слушайте, я не буду.
1: Он руки не моет потом, да? Да-да.
0: Ну, а в общем, так или иначе, я думаю, что они были просто увлечены своими мыслями, а что-то там обдумали или просто размышляли, поэтому друг друга не признали, а не какими-то комплексами, которые не позволили им поздороваться. Первый концерт Farm Aid в поддержку фермеров.
1: Конечно.
0: Такое тоже бывает. Множество звезд приняли в нем участие в 1985 году. В этот день, включая Нила Янга, Джона Кугара Меллинкампа, там Уайл Нельсона и...
1: Я вот был бы американским фермером, если бы там доли партом бы не было, я бы туда не пошел. А где кантри? Чего ты мне вот этих там...
0: У тебя какой-то такой попсовый подход. Ну, как бы Долли Партон, самая известная кантри-певица.
1: Ну, так как фермеры же.
0: Можно обойтись хотя бы на этом концерте без нее.
1: Ну, хорошо, другие кантри, там, кукуруза группа.
0: А тут, я думаю, что их было, да? Там много. Да?
1: Ладно, про кино. Значит, опять-таки
0: дальше
1: поговорим.
0: Дальше у нас про кино. Ну, а, во-первых, показ первого эпизода телесериала «Друзья», который после этого уверенно существовал много лет, много сезонов, и, в общем, как бы с не уменьшающимися рейтингами.
1: Абсолютно. Смотри, у нас сейчас какой день недели по счету?
0: Второй.
1: Так, а сколько рабочих дней в неделю?
0: 5.
1: Значит, 2 и 5 сложи.
0: 7.
1: Вот, я про этот фильм хочу рассказать. 1995 год. В США и Канаде в прокат выходит «Мрачный
0: стилист». Ты меня мучил? Ты не мог просто сказать, что давайте я расскажу про фильм 7?
1: Красиво, заход такой. 2 плюс 5. Видишь, показали сразу знания математики.
0: Ладно, хорошо.
1: Дэвид Финчер. Фильм 7. С Брэдом Питтом, Морганом Фрименом, Гвинет Пэтроу, Кевином Спейси и другие. И другие.
0: Да, отличный фильм. А, значит, теперь один возведи в квадрат.
1: Один.
0: Один, возведи в квадрат. Один.
1: Один.
0: А, значит, это у нас будет четвертый регистр. Три, возведи в квадрат.
1: Девять.
0: Это у нас будет третий регистр. Теперь два умножь на пять.
1: Ну, десять.
0: И отними два.
1: Восемь.
0: Точно.
1: Как я делаю так,
0: ну, а? И теперь один умножь на шесть.
1: Шайтан просто.
0: Что получилось
1: 6.
0: В итоге?
1: 1900... подожди, я забыл.
0: Да, 1986. 86. Это показ мультсериала.
1: Мультсериала.
0: С отличным героем и таким же названием Альф.
1: Ага.
0: Помните такое еще? У нас тоже показывали в 90-е.
1: У вас показывали. Слушайте, давайте для тех, кто хочет куда-то поспешить, а по каким-то причинам пока не может, что-то у него какие-то деструктивные изменения есть. В суставах там заклинило коленку, плечо, голеностоп. Клиника Балта, которая поддерживает Шизгару, напоминает, что именно в клинике Балта современные методики лечения таких проблем, травмы сухожилий, еще мягких тканей, и это все лечится с помощью плазмотерапии.
0: Плазмотерапия – это инновационный метод, который основан на том, что пациенту вводят его же собственную плазму, обогащенную тромбоцитами его крови. Ну и инъекция ПРП, вот эта плазмотерапия, становится отличным решением для заживления тканей сухожилий, связок и других окружающих тканей. Причем помогает иногда лучше, чем какая-то химиотерапия.
1: Причем действует очень-очень быстро. Много времени не занимает, дискомфорт не приносит. Многие пациенты, у которых боль в коленном суставе ограничила передвижение, уже спокойно ходят и даже бегают. Напоминаем, делается это все быстро, делается с помощью УЗИ оборудования, поскольку нужна точность попадания. Поэтому записываемся к доктору Ирине Карповой в клинику Балта. Адрес все тот же, Березняка, Упиша, 10. Записаться можно через evselyva.lv. Номер телефона 28-770-660.
3: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Еще 2-3 года назад вторник в плане трафика считался одним из самых спокойных дней на трудовой неделе. Но вот сегодня в латвийской столице мы увидели все с точностью до наоборот. Дорожная обстановка на сегодняшнем максимуме превысила 8 баллов, 70 существенных заторов. В целом средний уровень загруженности рижских дорог до этого времени был превышен на 47%. Это вовсе не значит, что машин в городе стало чуть ли не наполовину больше. Эти проценты дали места дорожных работ, особенно участок на Валдемара между бульваром Райниса и Вантовым мостом, где в каждом направлении перекрыто по полосе, а также ДТП. Одно из них создало приличную пробку на Латгалес в сторону центра, где дорогу не поделили легковые машины. На время были перекрыты все три полосы, и это, конечно, отразилось на показателях монитора. К этой минуте трафик успокаивается, 5 баллов на мониторе, ДТП на Латгалес разобрали, затор на Вантовом мосту в сторону центра также сократился. Пришла сводка госполиции за понедельник. Углубляться не стану, но отмечу, что в Риге произошло 92 ДТП, пострадали 5 человек, в том числе 3 пешехода. И одного нетрезвого задержали за рулем. Уголовное дело, временное лишение прав, и помимо штрафа нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Покатался. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
8: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. 3 часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
9: Значит, если вы сегодня проснулись чуть позже, чем хотелось бы, и заставили только маленький кусочек, делайте выводы, а завтра включайте пораньше и присоединяйтесь.
10: Да еще и друзей приобщите, потому что вместе будет только веселее. Эх, сколько сегодня всего хорошего отметили. Этот розовый цвет и день этого самого. Розовые единорожки же бывают?
9: Нет.
10: Да ладно.
9: Нет, ну хорошо, бывают.
10: Единорожка. Слон большой серый. Если скрестить серого слона с единорожкой... Носорог, да-да, Всемирный день носорога тоже сегодня. Все логично, но самое циничное, что мы с тобой сейчас, Леха. Друзья, мы сегодня всех вас поздравляем, Всемирный день без автомобиля. Поэтому сейчас закончим эфир. Каждый из нас садится в свою машинку и отправляется вот по месту своей дислокации.
9: Ну, а вы слушаете Радио Рокс, знаете все о пробках.
10: Верите всему.
9: Верите всему, чувствуете, что это один из, ну, если не самый хороший день в вашей жизни, то уж точно он обещает быть одним из лучших.
10: Ну, ждем его осеннего-то равноденствия. Завтра услышимся в 7 утра. Я Стас Флоренцев.
9: Я Алексей Титов. Пока.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
0: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

солнце за окном, сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
3: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Короче говоря, переживайте, друзья мои, переживайте, расстраивайтесь, отчаивайтесь, снова приходите в радостное состояние, испытывайте боль, испытывайте, там, лейте слезы и печали, и радости, там, и все, что угодно, и мерзните, там, страдайте от жары. Тогда у вас будет жизнь с большой буквы. Тогда это будет по-настоящему. И вы будете человеком. Вот такая моя философия.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурец АБЦ.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс», и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. «Шизгара» напоминает. Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, Владгала преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгала выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Над Рижским заливом полдень. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс», и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. «Шизгара» напоминает. Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
2: Я пью до дна за тех, кто...
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в АТО-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
8: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь...

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 14 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
0: Более 30 лет они покоряют

0: только на Бельшосервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБТ.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
8: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
0: Радио Rox.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Цены на топливо снова могут заметно вырасти. На европейском рынке стоимость дизельного топлива за последние недели увеличилась примерно на 15-20 центов за литр. При этом прибыльность его производства в Европе достигла нового исторического рекорда. Дорожает и биодобавка, которая используется при производстве дизельного топлива. Ее стоимость за последний месяц выросла примерно на 18% и достигла максимального уровня в этом году. Растут и цены на бензин. Биржевая котировка бензина в Северо-Западной Европе обновила рекорд 2026 года. В результате импорт бензина в Латвию сейчас обходится более чем на 35 центов за литр дороже, чем в начале августа. При этом дорожает не только топливо. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня с 2022 года. Особенно заметно выросли цены на зерновые, сахар и молочные продукты. И связь здесь не случайная. Рынки продовольствия, биотоплива и дизельного топлива тесно связаны между собой. Поэтому нынешний рост может оказаться не последним. В ближайшие месяцы многое будет зависеть от мирового спроса на дизель, стоимости сырья и ситуации на рынке топлива. А значит, водителям пока стоит внимательно следить за ценниками на заправках. Если во время движения вы слышите неприятный металлический дребезг из-под машины, особенно когда двигатель работает на определенных оборотах, возможно, проблема вовсе не в глушителе. Часто виновата металлическая деталь рядом с выхлопной системой. Это тепловой экран. Его задача заключается в том, чтобы защищать днище автомобиля, топливный бак и другие детали от высокой температуры выхлопа. Со временем крепления этого экрана могут проржаветь. Металл вокруг болтов истончается, крепеж отрывается, и защита начинает вибрировать и неприятно дребезжать оглушитель или выхлопную трубу. Что делать в такой ситуации? Сначала нужно точно определить источник звука. Лучше всего загнать автомобиль на яму или подъемник и посмотреть, где именно ослабло крепление. Если сам экран еще в хорошем состоянии, а отверстие вокруг болта просто проржавело, менять всю деталь не обязательно. Иногда достаточно установить широкую шайбу, которая позволит снова надежно прижать защиту. Если крепежное ушко полностью сгнило, экран может закрепить металлическим хомутом подходящего размера. Главное, чтобы крепление было надежным и сама защита не касалась горячих элементов выхлопной системы. А вы знали, что пробка может появиться даже на абсолютно пустой дороге? Я имею в виду автомобильную. И для этого вовсе не обязательно, чтобы кто-то устроил аварию или перекрыл полосу. В Японии провели эксперимент, чтобы понять, как возникают так называемые фантомные пробки. Исследователи создали замкнутую трассу и попросили водителей двигаться с постоянной скоростью. Никаких препятствий на дороге не было, но спустя некоторое время машины сами начали собираться в затор. Как это происходит? Все начинается с небольшого изменения скорости. Один водитель слегка притормаживает, следующий реагирует на это и тоже сбрасывает скорость. Следующий водитель делает то же самое. И в итоге небольшое замедление превращается в настоящую волну торможения, которая движется по потоку автомобилей. Получается парадоксальная ситуация. Впереди может быть совершенно свободная дорога, но до вас уже доходит волна замедления, созданная несколькими машинами далеко позади. Именно поэтому на трассе так важно сохранять стабильную скорость и не тормозить без необходимости, в прямом и переносном смысле. Чем плавнее движется поток, тем меньше вероятность возникновения такой фантомной пробки. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Омбудсмен выявила существенные нарушения прав детей в одном из детских домов в Латгале. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Омбудсмен Карина Палкова выявила существенные нарушения прав детей в одном из детских домов в Латгале, в котором проживает около 20 детей. Омбудсмен пока не назвала детский дом, в котором констатированы нарушения, сообщив, что намерена встретиться с руководством самоуправления. Омбудсмен рассказал, что сотрудники детского дома осознают ситуацию и нацелены на сотрудничество, а также указывают на недостаточное финансирование. Однако, по словам Палковой, возникает вопрос, почему не сложилось сотрудничество с самоуправлением, и ему не было сообщено о проблемах. Также омбудсмена интересует, каким было участие сиротского суда в решении ситуации. Она оценивает его как недостаточное. Как подчеркнула омбудсмен, именно сиротский суд должен лучше всех знать, куда направляют детей, в каких условиях они живут. Она также констатировала, что сотрудники учреждения практически не говорят по-латышски, хотя для проживающих там детей родным языком является латышский. В своем аккаунте Facebook Палкова пишет, что в этом учреждении на нужды одного ребенка предусмотрено менее 200 евро на весь год. На эту сумму необходимо приобрести одежду и обувь на все сезоны и другие необходимые в быту вещи. Как отметила омбудсмен, это самая маленькая сумма на ребенка, которая была констатирована в ходе проверок бюро омбудсмена в учреждениях вне семейного ухода. Из меню детского дома следует, что на завтрак на каждого ребенка выделяется от 55 до 69 центов, на обед от 1 евро 25 центов до 1 евро 61 цента, на полдник от евро 28 до евро 64 на ужин от 72 центов до 1 евро 28 центов. Исполнительный директор самоуправления Аугждаугавского края Петерис Дзалбе подтвердил агентству Лето, что сказанное Палковой касается проверки в муниципальном центре социальной поддержки и ухода АВАЦ. Он отметил, что омбудсмен во время запланированной на вторник встречи будет удивлена, что стоимость обедов в образовательных учреждениях края еще меньше. Комментируя опубликованную омбудсменом информацию о пустом холодильнике в детском доме, исполнительный директор самоуправления указал, что в соответствии с требованиями продовольственно-ветеринарной службы в нем может находиться только та еда, которую дети не доели во время приемов пищи, или продукты, купленные детьми на личные средства. В свою очередь, продукты, которые воспитанники детского дома могут использовать для приготовления еды, хранятся в другом месте. Он также сообщил, что детям обеспечивается четырехразовое питание. Дзалбе признал, что можно дискутировать о том, достаточно ли 20 евро в месяц на покупку одежды, однако самоуправление сотрудничает с датским фондом, который предоставляет гуманитарную помощь, как одежду, так и мебель. Заявления неэтичны. Сейчас предвыборное время, и заявления омбудсмена будут использованы в политических целях, заявил Дзалбе, отметив, что Палковой следовало поговорить с самоуправлением еще до публикации результатов проверки. Он рассказал, что детский дом создавался как учреждение для сирот, но в реальности в нем проживают дети, изъятые из семей, где есть проблемы с зависимостями. Государство должно решать проблему алкоголизма и употребления наркотиков. Это не ответственность самоуправления, сказал исполнительный директор.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgo tiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
7: Радио Рокс. Только рок.

на восток. Мы пишем письма ветер в спину.

0: Реклама.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Близится вечер вторника. Ну что, по погоде все хорошо, дорожные условия нормальные, каких-то осадков в ближайшее время не ожидается. В общем, для тех, кто сейчас за рулем, впереди лишь рижские дороги, а вот они довольно быстро начали заполняться транспортом. К этой минуте на мониторе пятерка, однако отметка 6 баллов уже довольно близко. Загруженность магистрали и улиц составляет 58%, и порядка 40 заторов в городе уже собрались. Главное внимание вчера в это же время занимал участок на улице Валдемара от бульвара Райниса до Вантового моста, где проводились работы и было оставлено для движения лишь по одной полосе в каждом направлении. К сожалению, нет у нас обновленной информации по этому участку, так что если проезжаете там, сообщите в автомонитор, как обстоят дела. Потому что в данный момент из центра в направлении моста уже 15-минутная пробка, а скорость движения на Валдемара 5 км в час. Сменим тему. Нам позвонил Игорь утром в районе улицы Робежу и детской больницы. Он нашел документы на имя Потемкина Владимира. ID, инвалидное удостоверение и так далее. Если это ваша потеря, напишите нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp, а мы вас свяжем с Игорем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. До конца августа с просьбами об убежище в Латвии обратились 1100 человек. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году до конца августа с новыми просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились 1100 человек, сообщила начальник управления по делам гражданства и миграции Инесса Янсене Шулмейстере. За этот период также поступило 100 повторных запросов на предоставление убежища и 155 просьб о возобновлении процесса его предоставления. В основном за убежищем обращались граждане Афганистана, Пакистана, Сомали и Египта. Самая большая часть прибыла со стран белорусской границы, отметила Янсене Шулмейстере. Она сообщила, что статус соискателя убежища присваивается лишь небольшой части просителей, поскольку в большинстве случаев оснований для его предоставления нет. Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на этой неделе проведет практические учения в 4 муниципальных учебных заведениях Латвии, чтобы проверить готовность школ и разработанные ими планы действий в случае воздушной угрозы. 23 июля Сейм принял поправки к закону об образовании, определив обязанности самоуправления учебных заведений по обеспечению непрерывности работы системы образования в случае угрозы. Муниципальные учебные заведения обязаны разработать план обеспечения непрерывности деятельности, в том числе алгоритм действий в случае угрозы. Советник министра внутренних дел Вилмарс Вец Вагарис пояснил, что практические учения такого рода совместно со школами после восстановления независимости Латвии проводятся впервые. По его словам, важно, чтобы у школ был не только подготовлен план действий, но и чтобы этот план проверился на практике. Учения позволят выявить недостатки и понять, что еще необходимо улучшить, чтобы в случае воздушной угрозы сотрудники школы и учащиеся знали, как действовать. После каждого учения будет проводиться его анализ, а после завершения всего цикла – общая оценка результатов. Полученные выводы помогут самоуправлениям и учебным заведениям усовершенствовать свои планы обеспечения непрерывности деятельности, а при необходимости уточнить подготовленные рекомендации. Практические учения пройдут 23 сентября в 9:40 в Лиепайской средней школе Лиедага, 23 сентября в 10 часов в Акнистской средней школе в Екапилском крае, 24 сентября в 10 утра в Рижской 64-й средней школе и 25 сентября в 10 утра в Огрегальской основной школе в Огрском крае. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Музон с характером на Радио Рокс в порядке вещей. Кукрыниксы с треком «Никто» открыли вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. А мы пойдем проторенным путем и посмотрим, что интересного в рок-музыке случилось в разные годы 22 сентября. Во-первых, отмечают и празднуют сегодня Happy Birthday такие люди, как Дэвид Ковердейл, Чисни Хоукс и Джоан Джетт. Даму пропустим вперед, с нее и начнем. Знатная рокерша на свет появилась в 58-м, стало быть, и стукнуло ей 68, но по виду не скажешь. Стала известна благодаря игре на гитаре в женской калифорнийской банде Runaways. К 80-му году созрела для своего проекта, который назвала Black Hearts или «Черные сердца», причем помимо Джоан в группе уже были настоящие мужики. Вместе с этим пришла бешеная популярность благодаря первому альбому и первому же синглу «I Love Rock'n'Roll». В 82-м трек возглавил чарт Billboard. Как написал сайт «Зала славы рок-н-ролла», Joan Jett and the Blackhearts создали мощную смесь хард-рока, глэма, панка, металла и гаражного рока, которая звучит свежо и актуальна в любую эпоху. Сама Джоан как была, так и осталась прямой, как зарубка от топора, и как-то заявила: «У девушек тоже есть яйца, просто они у нас немного выше». Конец цитаты. И мы слушаем ударный трек «Я люблю рок-н-ролл» от Joan Jett и группы «Черные сердца» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: на Радио Рокс пикник, который напомнил о том, что вечер сзади уже подкрался. Это нас тоже касается. Следим за дорожной обстановкой. В Риге продолжается час пик, и об этом мы поговорим в автомониторе. Ну а затем Deep Purple, Underwood, Ленинград и группа «Князь» с треком «Разбойничье дело» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: В Риге, как и во всем мире, продолжается день без автомобиля. Но, как мы видим, почти никто свою машину дома не оставил. Все показатели трафика на привычном до этого времени уровне. Правда, вчера нас ждал большущий сюрприз. На улице Вальдемара от бульвара Райниса до Вантового моста были перекрыты две полосы, по одной в каждом направлении. Очень похоже, что движение восстановлено. И из центра города к мосту наблюдается штатная пробочка минут на 15. Но это в пределах нормы. Вчера, например, в это время можно было здесь оставить около 40 минут. 7 баллов на мониторе, 10-минутные заторы на Карля Ульмане перед Винни-Базгатве в сторону центра, примерно столько же займет преодоление участка на улице Юглас от Бикернехского круга до улицы Муриню. И наблюдается более чем 15-минутный затор на Рижской окружной А4 в сторону ГЭС перед трассой Улбрака-Тинуже. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю хорошего вечера и будьте внимательны.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
9: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Дервуд с треком «Ангелы и аэропланы», а мы отметим 75-й «Хэппи Бёздэй» Дэвида Ковердейла, экс-фронтмена Deep Purple, Whitesnake и некоторых других проектов, вроде «Ковердейл Пейдж». Вернемся к ключевому моменту. В начале 73-го Дэвид основал группу The Fabulous Brothers, однако в том же году увидел объявление в газете «Melody Maker» и послал демозапись в штаб-квартиру Deep Purple, которые искали себе нового вокалиста. Как вспоминал Джон Лорд, в тот день они собрались на прослушивание, на столе лежала гора лент, пришедших по почте. В общем, без энтузиазма взяли первую попавшуюся пленку, поставили на магнитофон. Это была запись, которую прислал Ковердейл. Всех поразило не только звучание голоса, но и то, что он взял для исполнения необычную песню Гарри Нилсона «Everybody's Talking». Запись была невысокого качества, но этого было достаточно, чтобы по обратному адресу полетела телеграмма «Немедленно выезжай на прослушивание». В сентябре 73-го Дэвид был утвержден как новый вокалист, и в обновленном составе группа отправилась в Монтрео, где и записала альбом «Burn», который в итоге занял третье место в Англии, но получил от критиков восторженные отзывы. Это был настоящий рок-н-ролл, и в этом мы сейчас убедимся, послушав заглавный трек на Радио Рокс. А Дэвиду пламенный «Burn» привет!
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
7: Радио Рокс.

0: на Роксимумитроле с треком «Скорость», а мы отметим событие, которое оказало большущее влияние на целые поколения наших людей, причем не только в 70-е и 80-е, но и гораздо позже. Речь идет о том, что 22 сентября 75-го вышел в свет второй альбом группы «Смоки» под названием «Changing All The Time» или «Все время меняясь». Это совпало с тем, что написание названия группы также было изменено на привычное нашему глазу. В общем, Крис Норман и компания заявили о себе двумя классическими хитами с пластинки «If you think you know how to love me» или «Думаешь, что знаешь, как любить меня» и «Don't play your rock'n'roll to me» – «Не играй мне этот рок-н-ролл». Именно вот эту композицию мы послушаем с легким, но приятным чувством ностальгии и воспоминанием о времени, когда солнце светило ярче, а трава была зеленее.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Hello. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Ответственные органы заявляют о готовности к выборам в Сейм, но не исключают непредвиденных ситуаций. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Все задействованные в организации проведения выборов в Сейм стороны готовы обеспечить их успешное проведение. Однако полностью исключить возникновение непредвиденных ситуаций невозможно, заявили представители ответственных органов. Министр по делам умного управления и регионального развития Эдгар Ставерс сообщил, что вчера получил окончательный отчет от группы управления проектом избирательной платформы, согласно которому все критические работы в системе завершены, относящиеся к критической инфраструктуре разделены. Дела протестированы. При этом он подчеркнул, что работа Государственного агентства цифрового развития и других сторон будет продолжена, чтобы не допустить повторения ошибок, как на прошлогодних муниципальных выборах, когда выяснилось, что при возникновении проблем стороны не смогли обеспечить оперативное взаимодействие. На этот раз все будут тесно сотрудничать, заверил министр. В следующий понедельник на заседании правительства планируется заслушать доклад о создании командного центра избирательной платформы, который будет обеспечивать проведение выборов, но подробности и соображения безопасности министр не раскрыл. В то же время министр указал, что нельзя дать 100% гарантию того, что все пройдет без сбоев и не возникнет непредвиденных проблем. Однако, по его словам, сложности, выявленные в ходе разработки системы, устранены. Министр подчеркнул, что для завершения работ было очень мало времени, всего 4 месяца. Работа велась в том числе в нерабочее время и по ночам, что, соответственно, увеличило расходы на проведение выборов. Однако конкретных цифр Таверс не назвал. Глава Центральной избирательной комиссии Марис Вейдрис также отметил, что есть большие основания надеяться на то, что ошибки, допущенные на предыдущих выборах, не повторятся. В то же время он признал, что полностью исключить непредвиденные ситуации невозможно, и участвующие в проведении выборов стороны готовы к различным сценариям. Вейдрис сообщил, что избирательные комиссии лучше подготовлены к работе, чем во время прошлогодних муниципальных выборов, что снижает вероятность повторения проблемных сценариев. На данный момент обучение завершено более чем на 99% избирательных участков и продолжается лишь на отдельных зарубежных участках. Заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс подчеркнул, что в настоящее время есть уверенность в том, что выявленные в системе недостатки устранены, и в целом уверенность в успешном проведении выборов значительно выше. Он также отметил, что против Латвии и других стран Балтийского региона регулярно осуществляются масштабные кибератаки, поэтому во время предстоящих выборов нельзя исключить провокации. В то же время, по его словам, провокации могут быть связаны не непосредственно с выборами, а, например, с попытками повлиять на восприятие избирательного процесса. Это могут быть атаки, направленные на перегрузку ресурсов, которые непосредственно с выборами не связаны. Подобные случаи наблюдались и в других странах, указал представитель CERT.LV.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Отметим, что 22 сентября 2003-го Юрию Шевчуку было присвоено звание народного артиста Башкирии. Не будем забывать, что лидер ДДТ родом из Магадана, а в 69-м переехал в Уфу, где учился в институте и стал рок-музыкантом. Кстати, посвятил несколько треков башкирской теме, в том числе «Белой реке» или «Агидель», которую мы только что прослушали. Ну а далее у нас интересный персонаж Чесни Хоукс, сегодня ему стукнуло 55, яркий пример однопесенного исполнителя. «The One and Only» было написано Ником Кершоу специально для фильма «Buddy's Song», где Хоукс сыграл главную роль. Трек стал большим международным хитом, а в Великобритании поднялся на вершину. Название можно перевести как «Единственный и неповторимый». Композиция частенько входит в сборники «Driving Rock», так что отчасти Чесни Хоукс – это и наш человек. Вот мы и слушаем его в честь днюхи на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Радио «Рокс».

0: Константин Никольский, «Ветерок» или «Один взгляд назад» на Радио Рокс, а мы вновь обратим внимание не только на музон, который звучит в ваших авто, но и на дорожную обстановку. Впереди свежий выпуск «Автомонитора», ну а затем вновь «Зажжем», впереди «Назарет», кино, «Ночные снайперы», а также «Король и Шут» с треком «Проклятый старый дом» через пару минут.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Погода сегодня водителей радует, отсутствие осадков, это для вечернего часа пик уже хорошо. Тем более, что большая часть желающих уже разъехалась, после 8 баллов в половине шестого, к этой минуте на мониторе пятерка, которая очень скоро превратится в 4 балла. Это средняя оценка, при этом остаются красные заторы, хотя таких, как вчера, конечно, нет, которые превышали 30 и даже 40 минут. Из того, что осталось, выделим улицу Ладголас, передвижки в направлении центра, это неожиданно, и по-прежнему виден затор от 5 до 10 минут на Рижской окружной А4 в сторону ГЭСП перед перекрестком с трассой Ульбрака-Тинуже. В остальном практически везде затруднения на несколько минут. Еще раз обращу внимание, найдены документы, ID-карты, инвалидное удостоверение на имя Потемкина Владимира. Если это потеря ваша, сообщите нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Постараемся вам помочь получить документы обратно. Обратим внимание на то, что в Риге и столичном регионе утром в первой половине дня ожидается дождь при температуре до 12 градусов. Усилится ветер, а погода наладится только после обеда. Имейте это в виду, и если завтра с утра вам в путь, заложите немного времени на непредвиденные обстоятельства. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Я пью до дна за тех, кто...
11: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На Роксе кино с треком «Танец» у нас есть неожиданное продолжение темы. Дело в том, что 22 сентября 1984-го «Назарет» выпустили 15-й студийник «The Catch». Тяжелое было время для рокеров. Как сказал Дэн Маккаферти, 80-е рок оттеснен на задворке, изгнан с радио, а балом задорно берется править MTV. Конец цитаты.
1: Действительно, у шотландской группы появляется электронное звучание, хотя временами мы слышим рок.
0: Хитами пластинки стали кавер Rolling Stones «Рубиновый вторник» и рок-баллада «Moondance», то есть «Танец под луной» или «Лунный танец». Вот его-то для иллюстрации мы и заслушаем на Радио Рокс.
2: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: Более 30 лет они покоряют

0: Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: на радио «Рокстрек» золотом и «Танцы минус», а мы зафиналим сегодняшнее действо «Рок жив» интересным фактом. В 2005-м в этот день австралийская группа In Excess получила нового вокалиста. Им стал победитель специально организованного реалити-шоу «Рокстар» канадец Джей Ди Форчун. Он пришел на место Майкла Хатчинса, который, как принято считать, свел счеты с жизнью, и несколько лет с 97-го группа не выступала. Джей Ди Форчуном записали альбом «Switch», и из него мы послушаем трек «Devil's Party». И на этом, друзья, простимся до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра и позитива. А с вами остается все лучшее и любимое на Радио Рокс.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Радио «Рокс».

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые и праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу Сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Вадим Самойлов. Группа «Агата Кристи».
1: Где-то году в 89-м я устроился и работал на коммерческой студии звукозаписи, где я получил большой достаточно опыт записи самой разной музыки. И благодаря тому, что я там работал, мы там с Агатой Кристи умудрились записать целых два альбома. И даже мой брат Глеб смог записать на этой студии первый сольник свой.
0: Сказано на «Радио Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех. Затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 22 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио «Рокс». Твое настоящее.

погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернешь.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рок. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

из куранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено в первой половине дня, на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода, во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Как ты там? Не до конца мною забытый человек.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

грехе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду, на севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Столько осталось до новых.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.